0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Каждое мегаутро в 8.40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках.
2: Я хочу спать.

телерадиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Присоединяйтесь.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Задействует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Радио.

0: все, что включали ранее, ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары для детей старше 12 лет.
1: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
6: Телефон рекламы.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Погода.
1: Вроде как сегодня жара даст нам чуть-чуть прям передохнуть, ну, ослабеет она. Но вот сейчас плюс 18, по данным Яндекс Погода, днем малооблачный, 27 градусов. Рабочий же график не дает нам расслабиться, вообще ни капельки. Вставать все равно надо, надо на работу. Ну, встать ты уже встал, на работу, скорее всего, либо едешь, либо собираешься. А может быть, уже трудишься. Ну, естественно, подбадривает Рекорд. И дальше подбодрят Зерп, также Тьеста, ну и мега утро с 7 до 11.
0: Рекорд реклама. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
2: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте, порядки, получения на «Аврора Молл.ру» 18+.

0: Плюс, город Ульяновск.
1: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок перед получения на сайте «Розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
2: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99.

0: детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Согласись, иногда предвкушение, да, ожидание чего-то намного приятнее, чем само событие. Ну вот мы там Новый год ждем, да? Что сейчас ждем? Ждем лето, хотя оно уже наступило. Что теперь ждать? Ну, возможно, отпуск. Может быть, он тебе не светит. Может быть, ну, ты просто выходные ждешь. Может быть, какое-то другое событие. На самом деле, мы сами отвечаем за то, что ждем. То есть мы сами можем приятные события какие-то выдумывать, планировать, да, ожидать их. Мы на рекорде вообще, в принципе, постоянно этим занимаемся, придумываем какие-то игры, проекты. Есть тема, которая постоянно с нами, каждое утро, например, разминка кофейная через 15 минут. И есть новая тема H2O-шники. Уже с понедельника выигрывай брендированную воду рекорда от Кристальной. Такая будет только у тебя и у других победителей. Мы уже с понедельника будем звонить одному из тех, кто ранее отправил заявку. Ну, это можно делать и сейчас, чуть позже, когда угодно. Хочу пить в Телеграм-канале в личку, либо в личку ВК, укажу номер телефона. Дозваниваемся, и никакие пароли не надо называть, ни на какие вопросы не надо отвечать. Просто нужно решить, забрать все бутылочки брендированной рекордной воды или поделиться со следующим участником. Если поделишься, то в следующий раз к изначальному призовому фонду 4 бутылки мы приплюсуем то, чем ты поделишься. Но подробнее почитай в наших соцсетях. Ну и реши, будешь ты делиться или все будешь забирать себе. Я ж делюсь музыкой, Роман Мессер впереди. Включу для тебя All Things Break Gravity.

Насладимся новой работой Армина Ван Бюрена. И прямо сейчас, в начале мегутра, Ярбукс, Грейсленд, я Сергей Шевченко, желаю тебе доброго утра, это рекорд.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Забирая советы астрологов Овны, сделайте сложную задачу хотя бы на коленке, а вечер проведите без телефона. Тельцы, не хватайтесь за все сразу и сразу ставьте на место любителей нарушать ваши границы. Близнецы, решайте проблемы на ходу, а в конце дня разгребите бардак на столе. Раки, упрощайте рабочие дела и просто игнорируйте чужие конфликты, вас они не касаются. Львы, смело берите быка за рога, но не ждите мгновенных результатов, всему свое время. Девы, забудьте про привычные правила, включите креатив и обязательно разомнитесь в обед. Весы, верьте только голым фактам, а не предчувствиям. Скорпионы, поговорите с кем-то по душам и прислушайтесь к безумным мыслям после обеда. Стрельцы, после полудня закройте старые долги по делам, рассчитывая исключительно на свои силы. Козероги, вы встретите того, о ком думали, но держите кошелек закрытым от спонтанных покупок. Водолеи, простите близким их забывчивость и займитесь, наконец, тем, что давно откладывали. Рыбы, намотайте на ус дневной совет от старших и почистите вечером галерею смартфона. Такие вот рекомендации. Переслушать их можно в телеге в Максе, прочитать в группе ВК.

Record in the mix. Может быть, когда-нибудь мы откроем какую-то свою кофейню, ну или вот мы отправляем, да, по утрам в кофейню Мозаику Финти, филиал такой рекорды, куда будут приходить только победители первой танцевальной, потому что очень много их, особенно утром, много кофе разливаем, бодрим тебя, но, наверное, свою не надо открывать, потому что здесь у тебя выбор есть, ты можешь отправиться в любую из кофейн Мозаику Финти и заказать абсолютно любой кофе. Сразу три приглашения на двоих задарю. Считаем сейчас треки в мини-миксе. Ставлю 15-секундную подборку. Количество композиций отправляю в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара. Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Считаем.

0: специально обученные профессионалы. И вот чем они поделились. Каким прогнозом? Сейчас около 18 градусов по данным Яндекс.Погоды, днем малооблачно и 27. Ну, а мы, естественно, в ответе за музыку. Шаус, Love Tonight, впереди All Things Break, Gravity и Kungs Galaxy. Реклама.
1: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Адрес 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
4: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап. Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
5: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
6: Так быстро все успел?
5: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: 6 июня. После большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Новый модельный ряд «Чанган» уже в официальном дилерском центре «АСАВТО». Полноприводный «Юниэс» для приключений. Просторный «СиЭс 75 Pro на 7 мест. И маневренный кроссовер «СиЭс 35 Max в «АСАВТО». От 2 399 тысяч рублей. Выбирайте автомобиль, который подходит именно вам. Чанган Центр АСАВТО на Южном шоссе 10.
10: Цена указана на автомобиль Чанган СиЭс 35 Макс с комплектацией ТЭЧ 2025 года выпуска. С применением всех выгод. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
11: Рекорд. Реклама в Самаре. 212 99 90. Мега утро на рекорде.

In the mix. Можно насладиться кофейным напитком в самой кофейне, можно взять с собой на вынос, так, кофе с собой, как говорится, а можно в эфире рекорда. Да, у нас получать удовольствие от кофе можно еще до того, как тебе его начнут делать. Ну, само сознание, что ты выиграл, уже круто, прикольно, подбадривает. Случилась первая мигутренняя игрушка, наша разминка. Ранее ставил 15-секундную подборку из треков, надо было их пересчитать и отправить количество. Было 7 штук, и вовремя семерку отправили Ирина Королева, Павел Пахомов и Дмитрий Железнов. Я вас поздравляю, Ирина, Павел, Дмитрий. Каждому дарю по двойному приглашению в кофейню «Мозаик Кофе Ти» на абсолютно любой, но вкуснейший кофе. Вкуснейшая музыка дальше для тебя.

0: Рекорд. Новости.
1: В 13 районах Самарской области ввели запрет на посещение лесов из-за высокого риска пожаров. Об этом сообщили в региональном Минприроды. Ограничения действуют с 21 по 26 мая. В Самарской области ввод нового жилья в многоквартирных домах увеличился втрое. С января по апрель этого года ввели в эксплуатацию 159 тысяч квадратных метров. Это на 204% больше, чем за аналогичный период 25-го. Данные опубликованы на сайте Единой информационной системы жилищного строительства. Акрон одержал победу в первом стыковом матче в гостях над Ротором. Счет 0-2. Следующая игра состоится 23 мая. Еще больше новостей в телеграм-канале, Макс-канале, Радио Рекорд Самара. Там же информация о засадах от тебя, либо читай, что другие пишут под постами засады, которые мы каждое утро вывешиваем. Подписывайся, будь с нами. Телега Макс, Радио Рекорд Самара. Доброе утро.
2: Что выберете, три бутылки рекордной минеральной воды себе или шесть другому?
3: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама. Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел. Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: Ну и давай расскажу, что ты уже пропустил, если ты вдруг только недавно присоединился к нам. Ну, конечно же, огромное количество треков-будильников. Уже одну игрушку первой мега-утреннюю, но можно все наверстать. Во-первых, сейчас еще одна игра начинается. Потом много музыки еще впереди. Но все же, давай так выясним конкретно, что ты пропустил, какой трек. Ну, если ты уже давно с нами, то никаких проблем не будет с ответом на вопрос, какая же из двух предложенных музыкальных историй была в этой 60-минутке первой мега-утренней. Так вот, утром мы делаем простенький розыгрыш почти каждый час. В финале спрашиваем, какая из двух композиций звучала ранее. Ставлю два фрагмента, выбираю либо первую, либо вторую, отправляю цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку группы ВК, неважно, куда ты пишешь, все сообщения приходят в одно окно. Ну и забирай в итоге приглашение на двоих на кофе плюс десерт в кофейне Мозаик Кофе Инти, в любой из кофейн, любой кофе, любой десерт и любого человека с собой можешь взять. Итак, выбираем фрагмент номер один. Фрагмент номер два. Тем была ранее этим мегаутром. Пиши цифру 1, либо цифру 2 в личные сообщения телеги, либо ВК, жду 40-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре плюс 18. По данным Яндекс погода днем до 27. Малооблачно, загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное на 1 балл больше, чем обычно в это время. В четверг к 9 часам будет 6 баллов. Сейчас у нас на заводском от кабельной до 22-го парт съезда. Сложности в движении у нас. Ну и также на заводском шоссе. В принципе, все. Там, вот так вот. На 22-м перед заводским вот отметим. Сложности на улице Авроры от Марии Старес до Дебенко. Такой плотный движение на Антошке от Карбышева до Авроры. На Зубчаге от магистральной до Воеводина. На Революционной от Дебенко до Московского шоссе. Нововокзальная от Карла Маркса практически до Новосадовой плотно все. На Кирова от Старозагора до Карла Маркса. Старозагора перед Нововокзальной в центр. Ну и все, наверное. Еще давай Димитров отметим перед Московским шоссе с двух сторон и от Старозагоры, и от Молодежки.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Реклама.
5: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушарев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кушарев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация на сайте «Наш дом РФ» не является публичной офер.
6: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок – больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
7: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте порядки получения на aurora.ru/18+.
8: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
9: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56.
7: Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
10: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
11: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок акции, порядок получения на сайте «Розамира.ру» и в мобильном приложении. Срок акции с 1 мая по 31 декабря 2026 года.
12: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
4: Если Чанган, то в Самара Авто. Чанган Центр Самара Авто у самолета дарит выгоды до 690 тысяч рублей, в зависимости от модели.
13: Срок акции до 31 мая 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроки, месте, порядке проведения по телефону +7 846 212 97 35. АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Футбольный клуб «Акрон» ждет тебя 23 мая в 19:30 на Солидарной Самара-арене. Настоящий праздник футбола без фан-айди. Вход доступен каждому. Музыка, квиз, конкурсы, бесплатная тренировка для детей, детские зоны и зона кастомизации одежды. Все это для тебя. Билеты уже в продаже на matchdayfcakron.ru. Проведи вечер с «Акроном».
15: ФК «Акрон», ОКРН, 135-631-306-06-28, город Тольятти, 6+.

Мы радуем. Прямо сейчас отдам приглашение на двоих на кофе плюс десерт. Любой из кофейн. Мозаик кофе Инти. Вкуснейший кофе. Очень приятный десерт. Любой, все на твой выбор. Но точнее на выбор вот того, кто победил в нашей игрушке, в нашей забаве. Такой простенькой. По итогам практически каждого мегаутреннего часа спрашиваем, а какая из двух тем была ранее в эфире? Выбирай первую либо вторую и отправляй ответ в личку телеги либо в личку ВК. Вот два фрагмента ставил. Надо было выбрать второй трек и отправить цифру 2. Соответственно, но вовремя это сделал. Вот, собственно, кто будет выбирать десерты, кофе и попутчик, потому что на двоих же приглашение. Николай Корнев. Николай Корнев, Коль, поздравляю тебя! И, собственно, приглашение отдаю. Дальше больше таких вот простых игр. Да и, кстати, не только простых. Чуть-чуть, может быть, посложнее что-то будет. Ну, с понедельника уж точно будет. Я про H2Ошников, конечно, говорю. Но о ней, об этой летней истории поговорим чуть-чуть попозже.

0: капли детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 8.02 в Самаре. Это рекорд, это мега утро. Клевая музыка, розыгрыши, общение, полезная, важная информация. Все здесь, в том числе и в этом часе. За некоторым исключением, конечно. Информация не только с нас, к примеру, да, но и с тебя. Ты присылаешь новости, контент какой-то, да. Ну и, конечно, по утрам особенно информация о засадах, где патрули ДПС, какие сложности на дорогах. Рассказывай в телеграм-канале, Макс-канале под постами засада. По музыке тоже есть некоторые исключения. Рубрика «Трэш-пати» 8.40-8.40. 5, хотя эти исключения порой не являются исключениями. Ну, мы там слушаем неформатные треки, и иногда эти треки тебе очень-очень нравятся. Понравится ли сегодня, узнаем чуть-чуть попозже. Ну, а это уже топовые темы Bebe Rexha, Faithless. Еще один ремейк

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Забирая советы астрологов Овны, сделайте сложную задачу хотя бы на коленке, а вечер проведите без телефона. Тельцы, не хватайтесь за все сразу и сразу ставьте на место любителей нарушать ваши границы. Близнецы, решайте проблемы на ходу, а в конце дня разгребите бардак на столе. Раки, упрощайте рабочие дела и просто игнорируйте чужие конфликты, вас они не касаются. Львы, смело берите быка за рога, но не ждите мгновенных результатов, всему свое время. Девы, забудьте про привычные правила, включите креатив и обязательно разомнитесь в обед. Весы, верьте только голым фактам, а не предчувствиям. Скорпионы, поговорите с кем-то по душам и прислушайтесь к безумным мыслям после обеда. Стрельцы, после полудня закройте старые долги по делам, рассчитывая исключительно на свои силы. Козероги, вы встретите того, о ком думали, но держите кошелек закрытым от спонтанных покупок. Водолеи, простите близким их забывчивость и займитесь, наконец, тем, что давно откладывали. Рыбы, намотайте на ус дневной совет от старших и почистите вечером галерею смартфона. Такие вот рекомендации. Переслушать их можно в телеге в Максе, прочитать в группе ВК.

Определять время по стрелкам очень просто. Если ты помнишь группу стрелки, твое время подходит к концу.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.17 в Самаре, даже если тебе сейчас не хочется пить, говорят, кстати, надо натощак воду выпивать, да? Ну, в любом случае, я надеюсь, ты уже в нашей игрушке H2Ошники. Ну, да, жажда придет во время игры, как говорится. Играем уже с понедельника, мы не просто воду разыгрываем, да, а брендированную воду рекорда от бренда «Кристальная». Такая только у победителей этой летней и легкой истории. Мы решили, ну, вот это вот взять тренд, да, когда на улице подходят и спрашивают, ну, условно, килограмм роллов тебе или два другому, там, ну и так далее, вот с разными товарами какими-то, да, там, не знаю, килограмм мандаринов тебе или килограмм, или два другому, вот, но понятное дело, что если мы тебе предложим забрать там энное количество бутылочек фирменной брендированной воды рекорда, либо отдать в два раза больше другому, ты, конечно, возьмешь себе, ну, логично же, я не знаю, какой-то тренд снимает, поэтому у нас немножечко все по-другому.

0: фирменная вода Рекорда от бренда Кристальный ждет тебя. Просто хочу пить, отправляй в личку телеги, либо в личку ВК. Номер телефона не забудь оставить. И все, с понедельника жди звонка. Ну и можешь ждать все лето, потому что мы играем практически все лето.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: И сейчас в Самаре 18 градусов, по данным даже уже 19, я смотрю. По данным Яндекс.Погоды, днем до 27, малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное. В ближайший час пока оно таким вот должно остаться. Антошка от Карбышева до Рора 15 минут. Земляет проезд Зубчага от Магистральной до Воеводина. Заводской от Кабельной до 22. Новосадовая от Советской Армии до Потапова. Небольшие проблемы. На Московском тоже не большие. Вообще, в принципе, крупных заторов вот как таковых нет сейчас. Мичурино вот перед Масленников, Масленников от Мичурино до Новосадовой. Будь внимательный, аккуратен, и где внимательнее и аккуратнее нужно быть, где засады какие-то, рассказывай в телеге Макси под постами засада. Через 10-15 минут наша рубрика.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с
1: врачом. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
4: Соберите коллекцию игрушек.

0: magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовьте против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Саузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+. Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Максимальная скидка до 30% на программу «Чекап», программы оздоровления сердца и суставов. Наша цена вас приятно удивит. Скидка действует только при покупке путевки и проживании до 30 июня. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
3: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
4: АЗС «Олди» вновь идет вперед! Новая «Олди» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олди» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра! На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олди». Южное шоссе, напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на oldi.az.ru.
5: Пап, смотри, я еду на велосипеде! Ррр, мой динозавр атакует!
6: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 000 рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап. Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
7: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 000 рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
9: Телефон рекламной службы.

0: Засада на рекорде.
1: 8.31 в Самаре. Рассказываю, где сейчас какие сложности. С твоих слов и читаю сообщения я из разных источников. Из телеграм-канала, из Макс-канала, под постами засады пиши. В комментариях можешь в личку телеги, в личку ВК писать. Как угодно. Делись информацией, которая у тебя имеется. Так, что у нас на данный момент в режиме реального времени? Я озвучу, поэтому можешь писать прямо сейчас. Так, ну начнем, наверное, с ДТП на трассе в Зеленовке. Перекрыл полосы по обочине. Люди едут, у нас есть видос. В телеге Макси опубликовали. Спасибо большое, что присылаете контент. Ташкентская после Старозагора к Москве. Далее аэропортовская Гоголя в город по Зубчага. Такая информация. Где еще нужно быть аккуратнее и внимательнее? Пиши, и где ДПС, и где не работающие светофоры. Может быть, необычные действительно пробки, заторы. Так, далее Постмехзавод, старый мост Налоговый. Где? Да, в обе стороны. Аврора после Печорской, в сторону Гагарина. Артем нам пишет. Свободы от металлургов перед Севастопольской. С Елизарова как на улицу Победы поворачивать. Шелл из города. Сразу несколько сообщений поступило нам. Олимпийская, где овощная база. Тоже такое сообщение пришло. Обновляем нашу базу. Да. Сообщение, которое... приходит в телеге, в Максе. Так, про Ташкентскую только опять-таки написали. Спасибо за информацию. Сухая, Нефтефлот. Тут короткое сообщение тоже прилетело. Так, ну и, наверное, я все озвучил. Повторяться не буду, а ты можешь повторяться. Если видишь, что уже написали о засаде, которую хотел написать, то все равно пиши, предупреждай, подтверждай, либо наоборот, может быть, что-то неактуальное, тоже сообщи об этом. В телеге Макси под постами засады лучше сразу писать. Ну и, конечно же, я призываю тебя соблюдать правила дорожного движения и быть аккуратным на дорогах. Дальше с нами Two Colors, Bebe Rexha, Faithless, и в рубрике Trash Party тоже что-то очень интересное, как обычно.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Джаккар F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Джаккар F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jackcar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Радио Рекорд представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: Рекорд на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-2. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх растворимый 190-200 граммов. 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
13: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
14: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.47 в Самаре. Иногда, я такую вот озвучиваю фразу, что типа настораживает, когда тебе треки из трэш-пати нравятся. Но на самом деле просто рубрика немножечко видоизменилась. А да, никуда, конечно, темы, от которых уши сворачиваются в трубочку, да, записаны чуть ли не на диктофон, а иногда даже профессионально, но очень-очень как-то трэшово. Не делись, они тоже звучат периодически, а особенно, когда мы вспоминаем треки, вот тут вот, уже, которые в архивах, да, по пятницам у нас классика. Трэш-пати. Но очень много неформатных историй. Они могут тебя разозлить, могут обрадовать, рассмешить, даже загрустить, но они какие-то такие интересные. Да, почти всегда неформатные, но почти всегда. Не всегда. Иногда даже темы ты хочешь, чтобы позвучали в основном эфире. Может быть, и сегодня. Ты мало того, что добавишь себе в аудиозаписи, так еще и мне нужно будет в предложку добавить для музыкального редактора. Может быть, диджею Филу в рекорд суперчат отправить. Все возможно. Ну, в общем, ставим то, что находим на просторах интернета, в том числе и с твоей помощью. Ты можешь свои версии для трэш-пати присылать в личку телеги, либо в личку ВК. Так, я догадываюсь, как ты отреагируешь на эту тему, но не могу сказать, пока ты сам не напишешь. Пиши, самое главное, твои эмоции, думки, мысли, какие-то умозаключения. Просто смайлики, просто нравится, не нравится, что угодно. Пиши в личку телеги, в личку ВК, а я все это озвучу в эфире в конце трека. Угу. Вот, ну и вопрос задаю по тексту. За правильный ответ можно будет получить вкуснейший ароматную пиццу. Поехали! Трэш-пати!

0: бывает.
1: Так, и твои комментарии. Очень интересно, мне кажется, что давно такого не было. Междометия приходят различные. Да, серьезно, даже не смайлики. Там ух, а,

0: Костика сообщение. Так, мне понравилось. Так, Елена пишет, Андрей пишет. Смешанные чувства. Бит хороший, голос тоже, текст и многоточие. А что, что там такое? Нормальный текст. Может быть, наоборот, контраст такой. Так, ну, смайликов действительно много. Теперь вопрос по тексту. Чисто символически, будешь 40-м верно ответишь, он заберешь вкуснейшую ароматную пиццу. Скажи, пожалуйста, где там козочка ходила? По лугу, либо по полю? По лугу, либо по полю. Пиши. Если не расслышал, то не слушался, может быть. Просто угадываю. По лугу, либо по полю гуляла козочка в этой песне. Жду 40-го. В личку телеги, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Совершенно не важно, куда ты пишешь, сообщение приходит в одно окно.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас у нас в Самаре около 21 градуса, по данным Яндекс.Погоды, днем до 27, малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 6 баллов. Движение затруднено на промышленности от аэродромной до Днепровской улицы. 15 минут мы едем. Вот. Такие дела. Южный мост немножко в город тормозит. Сложности также у нас на промышленности перед улицей Авроры от структурной улицы. Отметим Москву. Здесь стандарт. Гастел до Авроры на Новосадовой. Так, с переменным успехом от Советской Армии до Оврага. Старозагора перед Советской Армией. Карл Маркс чуть свободнее. Заводской от Кирова до Кабельной. Гаражный проезд до Кабельной. Киров от Старозагоры до Мирной улицы. Нововокзальный перед Старозагорой. Димитрово перед Москвой с двух сторон. Ташкентская, Тополей до Московского шоссе. Олимпийская перед Ракитой. Карл Маркс перед Ракитой. Ну, тоже, в принципе, уже такое привычное явление. Аврора от Антошки до Москвы. Антошка от Карбышева до Москвы. Революционная от Дебенко до Москвы, от Подшипникова до Москвы и дальше от Дебенко до Гагарина. Еще тоже придется ненадолго остановиться. Но отмечу, вот Мичурина от Масленникова до Полевой, Антошка от Карбышева до Авроры, небольшой затор, ну, Мичурина, ладно, там 2 километра, Антошка вот от Карбышева до Авроры, меньше километра, 15 минут занимаешь. А вот Мичурина от Чкалова до Московского шоссе тоже 15 минут. В общем, загружены у нас вот эти улицы. Еще отметим из необычного коммунистическую от Маяковского до Дачной улицы. И на Москве от Киевской до Мичурина тоже есть проблемы. Будь аккуратен, внимателен, оставайтесь в компании Рекорда.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Рекорд реклама. В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейд-ин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
5: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Каренес» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейд-ин». Не является публичной офертой.
6: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают Краснодар. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 23 мая в 13:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
7: Встречайте премиальные внедорожники «Тэнк». Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените «Тэнк» в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самарафта» по адресу Южное шоссе, 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самарафта».
8: Мы открыты. «Ракет Клаб» в торговом комплексе «Летаут». Первый центр «Ракет». Ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальные и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе «Летаут» Корпус Си.
9: Новый модельный ряд «Чанган» уже в официальном дилерском центре «Асавто». Полноприводный «Юни-С» для приключений. Просторный «Си-С 75 Pro» на 7 мест и маневренный кроссовер «Си-С 35 Max». В «Асавто» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Выбирайте автомобиль, который подходит именно вам. «Чанган-центр «Асавто» на Южном шоссе 10.
5: Цена указана на автомобиль «Чанган С-35 Макс». Комплектации ТЭЧ 2025 года выпуска. С применением всех выгод. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
10: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закушарев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кушарев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом.РФ». Информация носит оздоровительный характер и не является публичной оферт.
11: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
12: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
13: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок акции, порядок получения на сайте «Розамира.ру» и в мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
14: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

сделаю сейчас тому, кто получит приз. Собственно, этим я сделаю приятно, дам подарок. По итогам рубрики «Трэш-патия», в которой тоже многие как бы испытали положительные какие-то эмоции, потому что тема многим понравилась. Если что, она уже в телеге, уже в Максе, в ВК сейчас появится. А по хэштегу «Трэш-патия» можешь предыдущие выпуски найти в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара» и в группе ВК. Так, вопрос был по тексту. Сегодня мы про «Козочку» слушали композицию. Приятную, очень необычную и бодрую в то же время. Где там коза гуляла? По лугу, либо по полю? По лугу. Конечно, почти все верно ответили. Вовремя это сделал у нас Юра. Последние цифры, номер мобильника 96-99. 96-99. Я это поздравляю, Юра. Вкуснейшая, ароматная, большущая пицца достается тебе, как и обещал. Стань, не грустим, ждем следующие игрушки. Ну и следующие треки тоже. Не буду давать тебе загрустить, зазевать. Едем дальше.

0: 5. Для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Начало 10-го. Самаре. И срочная новость. Объективных оснований для роста цен на мороженое в Российской Федерации сейчас нет. Заявили в Думе, то, собственно, там же призвали провести разъяснительную работу с производителями, исключить необоснованное подражание этого продукта. Предлагаю тебе сейчас рассказать, ну, до мороженого мы еще дойдем, да, предлагать, а хотя, кстати, может быть, и сегодня дойдем. Я тебе предлагаю все-таки рассказать, что из последнего ты покупал и заметил, что цена-то выросла. Вот расскажи об этом. Ну, может быть, кроме бензина, наверное, да, то сейчас, хотя... Пиши и про бензин, если так оно и есть. Что из последнего ты покупал и заметил, что цена-то выросла? В телеге в Максе опубликовали опрос. Пиши в комментариях. Можешь писать в личку, телеге в личку, как угодно. Ну и все это пойдет в эфир уже совсем скоро. Вот на что цена точно не выросла, так это на нашу музыку. Она бесплатна. Фишер дальше.

0: Гороскоп на сегодня.
1: 9.13. ЦУ астрологов Овны. Сделайте сложную задачу хотя бы на коленке, а вечер проведите без телефона. Тельцы, не хватайте за все сразу и тут же ставьте на место любителей нарушать ваши границы. Близнецы, решайте проблемы на ходу, а в конце дня разгребите бардак на столе. Раки, упрощайте рабочие дела и просто игнорируйте чужие конфликты. Львы, смело берите быка за рога, но не ждите мгновенных результатов. Девы, забудьте про привычные правила, включите креатив. Весы, верьте только голым фактам, а не причудам. Скорпионы, поговорите с кем-то по душам и прислушайтесь к безумным мыслям, собственно, собеседника. Стрельцы, после полудня закройте старые долги по делам каким-то, да, рассчитывая исключительно на свои силы. Козероги, вы встретите того, о ком думали, но при этом, куда-то отправляясь, держите кошелек закрытым, да, и держитесь подальше от спонтанных покупок. Водолеи, простите близким их забывчивость, и, наконец-таки, займитесь тем, что давно откладывали. Рыбы, намотайте на ус дневной совет от старших. Ну, а вечером почистите галерею смартфона. Такой вот совет, такие вообще, в принципе, советы. Прочитать гороскоп ты можешь в группе ВК, переслушать в телеге Макси, Радио Рекорд Самара. Ну, а я почитаю твои сообщения, ты послушаешь свои же сообщения, чужие сообщения на тему, что ты последний раз покупал и заметил, что цена на это выросла. Обсуждаем такую новость, что в Думе сказали, что нет поводов для подражания мороженого. Вот что ты последний раз покупал, а цена на это выросла. Рассказываю в телеге Макси под опросами.
0: Эй,

0: Здесь Кристина. Так, что еще? Да я что-то уже не обращаю внимания на повышение цен. Смирилась. Юля нам тоже пишет. Ну, про бензин, конечно, тоже тут несколько человек написали. Так. Что еще? Присмотрел себе квартиру, но не решаюсь купить. Проценты большие, цены большие. Но наблюдаю, мониторю. Цена продолжает расти. Буду держать вас в курсе. Ну, спасибо. От Ивана. Так, выросло все, особенно подорожали стройматериалы и запчасти на авто, пишет Александровна. Пиши тоже в личку телеги, в личку ВК, либо под опросами в телеге Макси, что ты последний раз покупал и заметил, что цена на это выросла.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре плюс 22, по данным Яндекс.Погоды, температура вырастет, да? Это хорошо. И не очень сильно это тоже хорошо, приятно. До 27. Молодочно будет. Сегодня загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карта на 5 баллов. Движение плотное, к 10 часам будет 4 балла. На московском шоссе от Николая Панова до Мичурина сейчас есть проблемы на где-то 15 минут. Революционная от Подшипникова до Гаражная, Добенко до Москвы. Также сложности сейчас на Антошке от Карбышева до Авроры, на Заводском от Профильной до 22, от Кирова до Кабельной, на Нововокзальной перед Старозагорой от Фадеева и от Карл Маркса, от Москвы до Новосадовой, Старозагора и Карл Маркса перед Советской Армией, а Кирова от Старозагора до Карл Маркса. Ракета от Олимпийской до Карл Маркса из страны Московского шоссе тоже перед Карл Маркса тормозит. Карл Маркс Олимпийская, естественно, перед ракетой тоже ненадолго тебя задержит. Аниме Нинджи дальше с нами. Да, мы не задерживаемся, идем вперед. Out of my body. Послушаем хит. И Медуза, Don't Wanna Go Home.
2: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» «Урал-Лада». Степная улица 4, село Красный Яр. Плюс 7-84-657-207-17. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: АЗС «Олди» вновь идет вперед! Новая «Олди» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олди» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра! На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олди». Южное шоссе, напротив индустриального парка «Преображенка». Акция до конца мая текущего года. Подробности на oldi.azs.ru.
6: Если Чанган, то в «Самара-Авто». Чанган-центр «Самара-Авто» у самолета дарит выгоды до 690 тысяч рублей в зависимости от модели.
7: Срок акции до 31 мая 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроки, месте, порядке проведения по телефону. Плюс 7-846-212-97-35. АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
9: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, 1 этап. Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
10: Новый «Джили Кулрей» добавит ярких эмоций в каждый ваш день. Выразительный стиль, спортивная динамика, новая мультимедиа с подключением смартфона, широкий набор умных ассистентов. «Джили Кулрей» – заряженные эмоции. Приходите на тест-драйв. Ждем вас в «Джили Асавто Самара» на пожарном проезде 4 за индивидуальным предложением. Не оферта. Подробности узнавайте в отделе продаж.
11: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
12: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
13: Отдых рядом полноценный. Круглый год он вас зовет. И шикарный, и бесценный. Это Аквапарк.

0: Плюс. Город Ульяновск.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
2: Рекорд. Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: Рекорд. Новости.
1: 9:31. Два человека погибли при атаке БПЛА Сызрань. Есть пострадавшие, сообщил губернатор Самарской области. Минобороны передает всего силы ПВО. За ночь сбили 121 беспилотник, в том числе над Самарским регионом. Режим беспилотной опасности сохраняется в Самарской области. Его ввели рано утром. Также действует план «Ковер». В Самарском аэропорту ввели ограничения. Сейчас один рейс в Москву отменен. 4 самолета задерживаются. Глава Самарской области Вячеслав Федорович напомнил о запрете на съемку, публикацию фото и видео БПЛА, последствия их применения. Он подчеркнул, приближаться к обломкам беспилотников опасно. В случае обнаружения следует обратиться по экстренному номеру 112. Вся оперативная информация в телеграм-канале и Макс-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: Дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции. Надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
9: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
10: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
11: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
14: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
15: «Лента».
16: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
17: Подробнее на t2.ru.
18: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Амода C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Амода C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сиденьями и непревзойденной безопасностью. Амода C5. Управляй будущим.
19: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: слушать музыку, а пока давай посмотрим назад, да, и вспомним одну из тем, которая была в этом часе, и она тебе принесет приглашение на двоих в кофейню Mosaic Coffee & Tea, в любую из кофейн, на любую из кофе. И не только тебе, кстати, сразу троим задарю по пригласу, позову на кофе. Ставлю два фрагмента двух треков, обе темы звучат постоянно, но в этом часе одна какая-то из них была, и нужно вспомнить, либо угадать, кстати, если недавно присоединился, мы не осуждаем, вообще понимаем, просто выбирай первую либо вторую композицию и отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, совершенно не важно, куда ты пишешь, сообщение приходит тебе в одно окно. Итак, внимание, первый фрагмент. Вариант номер 2. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку в телеге, либо ВК, жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: На улице 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, днем до 27, малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднений на 1 балл меньше, чем полчаса назад, и меньше, чем обычно в это время в четверг. В ближайшие несколько часов ничего не должно поменяться. На Соколова от Лесной до Новосадовой 10-минутные проблемы. На Аврора от Дыбенко до Марис Тореза, ну тут 5-7 минут. Также на Масленку от Мичурина до Новосадовой, на Нововокзальной от Москвы до Новосадовой, Ракитовское шоссе от Магистральной улицы до проспекта Карла Маркса. Такие основные, такие проблемные места. Дальше с нами Гала, Дипло, Free From Desire и Фишер. Дождемся.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Рекорд реклама. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
5: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Плюс, город Ульяновск.
1: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
0: Так быстро все успел?
1: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
3: Полная стоимость кредита 11,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору для его участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта 3 рублей. Универсальная лицензия Банка России номер 20 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ «Архитектор». Декларация на сайте nas.dom.rf.
4: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
6: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Современные гибриды кажутся недоступными, пока вы не узнаете про Xlantics ET VASAVTO. 469 лошадиных сил, полный привод с запасом хода более 1000 километров. Прямо сейчас от 5 865 тысяч рублей. Субсидии от производителя VASAVTO. Xlantics ET. Автомобиль, который нужно почувствовать лично. Ждем VASAVTO Самара на Южном шоссе 10.
9: Субсидия предоставляется на все автомобили Xlantics ET в наличии до 31 мая 2026 года.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
11: Телефон рекламной службы.

0: 5 поставляйте кружки, чашки троим победителям нашей мегаутренней такой забавы, очень легкие, легкой каждый час практически. Просто вспоминаем, какая из двух композиций была в эфире. Но, конечно, кружки рано поставлять. Вот карман, да, для приглашений. В кофейне Мозаика Кофе & Ти. Направляем тебя туда. Многих направляем. Вот ранее ставил два фрагмента. Нужно было выбрать ту тему, которая звучала. Нужно было выбрать вторую тему и цифру 2 отправить личку телеги либо в личку ВК. Вовремя это сделали у нас Полина Козырева, Мария Соловьева и Иван Громов. Полина, Мария, Иван, я вас поздравляю. Каждому достается по двойному приглашению в кофейню Мозаика Кофе & Ти на абсолютно любой кофе.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
2: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на «Радио Рекорд».
1: «Колбасный цех».
3: Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама.
4: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ярко в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
6: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 480 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Не утро на рекорде.

0: 5 и детей старше 12 лет. На рекорде.
1: А рекорд продолжает держать в тонусе. Создаем такой бодрый энергетический баланс. Мне кажется, сейчас масло масляное сказал, ну и важно, в общем. А еще мы, конечно, в ответе за твой баланс жидкости в организме тоже создаем этот нужный баланс. Ну, с понедельника будем создавать, потому что у нас с понедельника начинается розыгрыш огромного количества брендированной артезианской воды рекорда от Кристальной. В большом количестве, да, выигрывай. Правила очень простые. Отправили заявку «хочу пить», хоть сейчас можешь захотеть, ну, написать сначала, да, а потом, может быть, и жажда замучает. Мы позвонить можем в любой момент тебе и просто спросим. Вот у нас есть энное количество воды, бутылочек. Все забираешь себе, либо поделишься со следующим участником. Подробности в ВК, в телеге, в Максе, Радио Рекорд Самара, в закрепах. Играем уже с понедельника. В этом часть тоже поиграем, конечно. Я еще почитаю твои сообщения, ты рассказываешь. Я напомню, что ты последний раз купил и заметил, что цена-то выросла на это. Угу. В телеге Макс, пиши. По музыке Алок. Создаем музыкальный баланс. Loud Luxury. Подвижникове. Еще одна зажигалочка от Tessa. Make my day.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Десять часов и 10 минут, Самария, и прямо сейчас рекомендации астрологов. Озвучу их ровно и сделайте сложную задачу хотя бы на коленке. Ну а вечер проведите без телефона. Тельцы, не хватайтесь за все сразу, ну и сразу ставьте на место любителей нарушать ваши границы. Близнецы, решайте проблемы на ходу, в конце дня разгребите бардак на столе. Раки, упрощайте рабочие дела и просто игнорируйте чужие конфликты. Львы, смелые, берите быка за рога, но не ждите мгновенных результатов. Девы, забудьте про привычные правила, включите креатив. Весы, верьте только голым фактом, а не предчувствием. Скорпионы, поговорите с кем-то по душам и прислушайтесь к безумным мыслям после обеда. Стрельцы, после полудня закройте старые долги по делам, рассчитывая только исключительно на свои силы. Козероги, вы встретите того, о ком думали. Отправляйтесь куда-то, берегите кошелек от себя же, да, держите его подальше от спонтанных покупок. Водолеи, простите близким их забывчивость, ну и сами вспомните, что забыли, займитесь наконец тем, что давно откладывали. Рыбы, намотайте на ус дневной совет от старших. Ну а вечером почистите галерею смартфона.
0: Рекорд мега утро.

0: Рекорд. Мегаутро. На связи.
1: Так, тут новость появилась о том, что нет объективных оснований для роста цен на мороженое. Ну, по крайней мере, в Думе так заявили. Ну, и мы ее, скажем так, обсуждаем эту новость. Ты рассказываешь, что ты последний раз покупал и обнаружил, да, обратил внимание, что цена-то выросла. Кстати, за неделю в Самарской области сильнее всего подешевели свежие огурцы и помидоры, а картофель и капуста прибавили в цене, сообщает Самара-Стат. Так заодно просто сообщил. Больше новостей в телеге Макси, Радио Рекорд Самара. Так, твои сообщения, вот какие пришли. Билеты на поезд, вот Марго написала. Тут, кстати, да, тоже про билеты на транспорт, на самолет в основном, да, пишут. Дарья, Катя, вот Рома, я вижу ваше сообщение. Запчасти для машины, Денис, что последний раз покупал, Денис у нас не уточняет. Печеньки, вот от Ильи комментарий. Говядина, написала нам Наталья. Ну, есть еще другие сообщения, вот какие-то, да, можно почитать в Максе. Кто-то в личку пишет, телеги, ВК. Пиши, мы продолжаем оставаться с тобой на связи, общаемся.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре плюс 23, по данным Яндекс погода днем до 27. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднений, крупных каких-то пробок нет. Заторы есть, ну, на 10 минут на заводском шоссе от кабельной до 22-го партиез, да, проблемы. На Московском шоссе от Потапова до Авроры, в обратку от Авроры до Самфировой. От Революционной до Луначарского тоже сложности. На Новом Садовой относительно свободно. На Революционной до Берка до Москвы, от Подшипниковой до Гаражной. На Новом вокзале небольшой, но бордовый затор от Карла Маркса до Старозагоры. Ну и ракета страны магистральной до Карла Маркса тоже притормаживает. Дальше с нами Sony Fudera, Think About Us и Essa Make My Day.
0: Рекорд реклама. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60. Соберите новые.

0: 50% на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: День России. Вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовьтесь против Чимаева. Решающий бой двух.

0: 70.
1: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
2: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
4: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
5: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
6: Встречайте премиальные внедорожники «Тэнк». Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените «Тэнк» в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самара-Авто» по адресу Южное шоссе, 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самара-Авто».
7: «Ракет Клаб» открывает детский летний дневной лагерь. Игры, тренировки, конкурсы и новые друзья ждут вас. Проводите лето активно и интересно с Racket Club в торговом комплексе Летаут.
8: Реклама в Самаре 212-99-90.
9: Танцевальный ритм как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:29. В Самаре начинается суд над внучкой экс-мэра Самары Екатерины Тарховой за убийство дедушки и его жены. Заседание должно стартовать в эти минуты в 10:30 в Самарском областном суде. По делу допросят 79 свидетелей, выступит один эксперт и 9 специалистов. Страна защиты заявила 8 свидетелей. В Сызрани соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА, контролирует прокуратура Самарской области. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи жителям города. Контроль за ситуацией на месте происшествия осуществляет исполняющий обязанности прокурора Сызрани Денис Дробенев. Ранее губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о 2 погибших, есть пострадавшие. К этому часу режим беспилотной опасности в Самарской области сняли. Он продлился около 5 часов, был объявлен отбой. Также прекратил действие план «Ковер», в Курумыче отменили ограничения. Вся оперативная информация в телеграм-канале и макс-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Амода C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Амода C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Амода C5. Управляй будущим. Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
6: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобный. Новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
15: Возрастное ограничение 13+.
16: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции. Надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
19: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

легенькая наша игрушка, почти в конце каждого мигутреннего часа. Сложные игры впереди. Ну, там не то, чтобы, вот, например, с понедельника, да, у нас начнется новая история летняя. А, не то, что правила сложные, нет, там решение будет сложным. Поделиться подарком либо нет. H2Oшники. Разыгрываем фирменную эксклюзивную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Так, подробности, ну, в эфире звучат периодически, в соцсетях можно прочитать. А пока что давай угощу тебя кофейком и десертом. Приглашение на двоих на кофе плюс десерт, кофейню «Мозаик Кофе-Инти» достанется 40-му верно ответившему. Но вопрос, какая тема из двух предложенных была ранее в этом части? Ставлю два фрагмента, убираю первый трек, либо второй трек, и отправляю цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Сообщения все приходят в одно окно, неважно, куда ты напишешь. Первый вариант.

0: личку в телеге, либо ВК, жду 40-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В Самаре уже 25 градусов, но по данным Яндекс.Погоды не особо днем-то будет больше, до 27. Будет малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла местами. Затруднения. Эти места следующие. Нововокзальные от Москвы до Новосадовой. Я бы даже сказал, стандартные какие-то, да, места. Также наблюдаем скопление транспорта на Революционной от Подшипникова до Москвы, на Масленникова перед Новосадовой, но небольшие. На Товарной перед Зубчагой, на Раките стороны магистральные до проспекта Карла Маркса.
2: Что выберете, 3 бутылки рекордной минеральной воды себе или 6 другому?
3: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама. В Эксперт Авто автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе Трейд-ин. Новый Солярис ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в Эксперт Авто. Улица Демократическая, 55. 321-400.
5: Стоимость указана на автомобиле Солярис Каренес в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе Трейд-ин. Не является публичной офертой.
6: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушарев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кушаревдефиспроект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Футбольный клуб «Акрон» ждет тебя 23 мая в 19:30 на «Солидарность Самара-Арене». Настоящий праздник футбола без фан-айди. Вход доступен каждому. Музыка, квиз, конкурсы, бесплатная тренировка для детей, детские зоны и зона кастомизации одежды. Все это для тебя. Билеты уже в продаже на matchdayfcakron.ru. Проведи вечер с «Акроном». ФК «Акрон» ОГРН 135-631-306-0628. Город Тольятти. 6+.

0: Приятно и бодро по утрам не просто слушать музыку в рекорде, да, но еще и попивать кофеек. А еще приятнее, может, даже не попивать кофеек, но слушать музыку и осознавать, что ты выиграл кофе на рекорде. У нас его много. А еще приятнее слушать рекорд и осознавать, что ты выиграл кофе плюс десерт. Да. Разыгрываем не только кофе, но и много чего вкусного. Вообще много всего разыгрываю, но по утрам, конечно, все такое кофейное, вкусное, бодрящее, радующее. Разыграл приглашение на двоих кофейню Мозаик Кофе Инти на кофе плюс десерт. Ранее ставил два фрагменту двух треков, нужно было выбрать ту историю, которая была в этом часе. Надо было отправить цифру 1 в личку телеги, либо в личку ВК вовремя, срокаю по счету. Это сделала Настя Панфилова. Настя, поздравляю тебя! Анастасия Панфилова, так вот еще раз повторю. Приглашение достанется тебе. А что достанется тебе в следующей какой-то игрушке, в ближайшей, может быть, через одну, как угодно, как повезет, как звезды сложатся. Узнаем в свое время. Оставайся в компании Рекорда и хорошего дня тебе!
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: На Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Здрасте всем и доброго утра. У нас 10:00 в Петербурге по московскому времени. Четверг, вейкаперы и час с тобой еще.
3: Всем бодрейшего дня и продолжения этой рабочей недели.
4: Кайф, привет, друзья. Четверг, 21 мая. В этом часе не пропускайте вот о факты, горячие новости и любовный гороскоп.
2: Да вообще ничего не пропускайте.
4: Будьте с нами.
2: Да, в российских школах, ребята, начали запрещать одежду с иностранными надписями. Ну вот я тоже не понял. Такую меру уже ввели в Томской области. Запрет объяснили борьбой с радикализацией и пропагандой асоциальных идей среди школьников. А как надпись вообще может повлиять на это? Исключение только для известных брендов, если надпись не противоречит законам. Ну я так понимаю, Nike, Adidas, вот если...
4: Ну это какие-то, слушай, двойные стандарты, это странно.
3: То есть получается, если у меня не хватает денег на Nike,
4: да,
3: я не могу носить одежду?
2: Мне кажется, просто кто-то пытается выслужиться, вам не кажется такого? Ну просто в законе нигде не написано, что запрещено. Вообще в нашем законе Российской Федерации не написано, что нельзя носить одежду с иностранными надписями.
4: Если эта одежда официально продается, почему нельзя ее носить?
2: Мы уже как будто начинаем отрицать другие языки и их существование. Кто это ввел, интересно?
3: А как же Абибас?
2: Кстати.
3: Вот эти вот замечательные вещи.
4: А это, наверное, можно, потому что такого же слова в иностранном языке не существует?
3: Не знаю. Ну, слушайте, ну, когда обычно так вот начинают, ну, такую чистку проводить,
4: надо обратиться... Мне кажется, да, кто-то выслуживает.
3: Надо обратиться к тому, кто это делает. И, знаете, как один депутат заявил, говорит, яблочные телефоны — это погонь, всем гореть в аду, кто с ними ходит. А в итоге спрашивают, а почему у вас тогда 17 Pro? Ну, он по скидке шел.
2: Да, он мне достался чуть ли не бесплатно,
3: да,
2: он рассказывал.
3: Ну, а зачем?
4: Выиграл.
2: Да-да-да, мне подарили электорат.
3: Тогда предлагаю и учить, ну, тех, кто запрещает их, тоже раздевать. Не носите одежду с иностранными названиями.
2: Реально, проверять бирки. На каждой бирке все равно иностранная надпись. До сих пор, правильно?
3: Тогда да, получается... Майда Инчина.
4: Проверять бирки.
2: Тогда это скрытая радикализация, пропаганда социальных идей будет.
3: Можно перешивать... Вот, надо открыть мини-ателье, перешивать бирки. То есть у тебя там написано какое-то название, а ты там либо маркером исправляешь, перешиваешь, новый лейбл делаешь.
2: Ну, короче, бред какой-то, да, к этому пришли?
3: Очень похоже, да.
1: На Рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про чай или розу? Или про чайную розу?
2: Никогда не угадаешь. Я хочу, чтобы вы жили с информацией про черемуху. Сегодня день черемухи душистой, понятно? Я вот, например, никогда не знала, что это не только красивое весеннее дерево, но и уникальное растение с мощным, природным, антисептическим действием. Понятно? Его плоды, кора, листья, оказывается, используют в медицине. Что интересно?
1: Черемуху можно заваривать?
2: Вот, я нашла факт, что раньше опытные туристы, рыбаки и все охотники знают, что если в кружку с водой добавить кисть цветущей черемухи, то можно пить воду без опасений. Она реально как антисептик.
3: А локоть?
2: А локоть?
3: Если локоть черемухи добавить.
2: А колешку?
3: Колешку нужно поздравить с днем рождения.
2: А еще раньше считалось, чтобы отпугнуть болезнь, нужно просто постоять у черемухи. Ее чудодейственные ароматы силы изгоняют хворь.
1: Да что ж за уникальное растение такое?
2: А в Великую Отечественную войну сок плодов черемухи использовали во многих госпиталях при лечении гнойных ран.
3: О, а кто-нибудь ел черемуху хоть раз?
1: Я даже не знаю, как она выглядит.
2: Вот и я тебе, такая черненькая.
3: Маленькие черненькие ягодки такие.
2: Они еще, знаешь, такие терпкие. На самом деле, кто-то говорит, что вот этот сок, он может быть ядовитым.
3: Ничего, мы в детстве ели, все нормально.
1: Реально, у нее столько полезных свойств. Она черемуха вообще все может, да?
2: Она очень полезна. А еще цветение черемухи практически всегда совпадает с периодом резкого, но кратковременного возврата весенних холодов. И в народе эти заморозки так называют черемуховые холода.
3: Черемуха супергерой.
1: Когда говорят черемуха, мне хочется запеть сразу. Черемуха. Она какая-то такая, она вот интересная.
2: Вот твой свадебный танец.
1: Черемуха.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Присоединяйтесь.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Собери.

0: игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствие. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. 2 теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
5: Реклама в Самаре 212-99-90. Рекорд.

0: кикаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 21 мая.
2: Овны, в этот день вы будете без конца гадать, любит вас ваш любимый человек или все же нет.
3: Тельцы, сегодня вы поймете, что вам требуется как можно больше времени проводить с вашим любимым человеком.
1: Близнецы, сегодня вы почувствуете себя гораздо старше и мудрее вашего любимого человека.
2: Раки, даже не пытайтесь переубедить вашу половинку. Для нее сегодня существует два мнения, ее и неправильное.
3: Львы, сделайте подарок вашему любимому человеку, лучше своими руками.
1: Девы, если вам сегодня станет очень грустно, посмотрите на небо. Вашему любимому человеку этот совет тоже подойдет.
2: Весы, день чреват потерей чего-то мелкого, но весьма дорогого вашему сердцу, равно как и сердцу вашего супруга.
3: Скорпионы, сегодня ваш любимый человек даст вам очень ценный совет, который вам необходимо очень срочно воплотить в жизнь.
1: Стрельцы, похоже, вас кто-то без памяти влюблен. Оглядитесь, вполне вероятно, сегодня вы наконец встретите этого человека.
2: Козероги, сегодня вашему любимому человеку будет непросто смириться с тем фактом, что он в вашей жизни не первый выступает в том качестве, в котором выступает на данный момент.
3: Водолей, сегодня вашему любимому человеку захочется похвастаться перед вами своей эрудицией.
1: Рыбам сегодня, похоже, придется заниматься проблемами чужой семьи гораздо больше, чем своей собственной. Любите друг друга, друзья!
0: Вейкаперы.

0: Рекорд реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Шоу-бубу. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
2: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся. И настанет будущее. Только в мае. Фастбэк-кроссовер Амода C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Amoda C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Amoda C5. Управляй будущим.
5: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел. Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что по горяченькому у нас прямо сейчас?
2: По горяченькому торговки на вокзале красили огурцы, чтобы они казались свежее. Я вообще очень удивилась. Оказывается, в Индии считают, ну, вкусным таким перекусом огурцы. Причем их очищают от кожуры. То есть, ну, поняли, мякоть. Да? Получается мякоть, но такая длинная мякоть.
3: Ну, понятно, да.
2: И, в общем-то, зачем-то их поймали с поличным, как они в жидкость, в краситель пищевой опускали эти огурцы, видимо, чтобы они более продажно выглядели.
3: Так это нормальная поярче. Практика такая, что овощи, фрукты их приводят в чувство. Их зачем слегка...
2: В краситель их?
3: А, все подкрашивают. Даже и самое простое, когда вот есть овощи, их это опрыскивают водой, чтобы они такие сочнее смотрелись.
4: Ну, я думаю, вряд ли у нас красят яблоки, бананы и так далее. Ну, это перебор, по-моему.
3: Ну, да, так мы и не продаем чищенные огурцы.
4: Ну да, там, там вообще странные порядки.
3: А что им сделали? А-та-та?
4: Там все еда.
2: А-та-та, но что, я захотелось чищенных огурцов.
3: Это в Индии?
2: Да.
3: Мне кажется, что им этот, как его, стирают точку, которая есть, и рисуют другую. То есть, если точка уже там фиолетовая, значит, проштрафилась несколько раз.
4: Нет, должны точку рисовать ниже все, чтобы она...
2: Должны точку вглубь рисовать.
4: Насколько уровень ответственности у тебя
3: запятую.
4: Падает.
3: Запятую.
4: Общество, да.
3: Ставит еще точки, а потом собирается рисунок.
4: А в ветрянку, представляете?
3: Вот, все.
4: У меня есть горячая новость. Там в Англии радиостанция случайно похоронила короля Карла III. Да, да, это сразу, который после Елизаветы пришел. В эфире ошибочно сообщили о смерти монарха и включили гимн «Боже, храни короля». После этого ведущие объявили о приостановке обычной программы, трансляция прервалась, а радио замолчало на 15 минут. Вышли в эфир, говорят, ребят, ну это ошибка. Вот это может быть спойлер какой-то? Может быть, что-то нам опять не договаривают?
3: Что, анализы пришли, думаешь?
4: Ну, я не знаю. Представляете, похоронить короля просто.
2: Это жесть.
4: Ой, и никого не уволили.
3: Что же было в эти 15 минут? Просто там таких лещей раздавали.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: 5. Детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 25 по данным Яндекс.Погоды. Сегодня днем будет малооблачно и до плюс 26 градусов. Посмотрим, что на дорогах происходит. Здесь пока без изменений 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Постоишь немного на Заводском от профильной до 22-го партъезда. Чуть-чуть тормозит ракета от магистральной до Карла Маркса. Там потеряешь минут 8. На Олимпийской от Ракитовского шоссе до железнодорожного переезда тормознешь. Также стоит Аврора от Южного моста до Промышленности. Там 5-минутка на Московском шоссе Советской Армии до Потапова. Есть также небольшие затруднения. Ожидать, что в ближайший час все на этом же уровне и останется. Но я тебе напомню про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное жизни города, страны и мира. Общение, опросы, приколы, розыгрыши. Много всего интересного специально для тебя. Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Кусается ипотека. Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у «Космопорта-2» для всех. Ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатной квартире до 1 июня 2026 года.
3: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2013 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе Целковский. Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Целковском. Поехали! 200-300-200.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
6: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Футбольный клуб «Акрон» ждет тебя 23 мая в 19:30 на «Солидарность Самара-Арене». Настоящий праздник футбола без фан-айди. Вход доступен каждому. Музыка, квиз, конкурсы, бесплатная тренировка для детей, детские зоны и зона кастомизации одежды. Все это для тебя. Билеты уже в продаже на matchdayfcakron.ru. Проведи вечер с «Акроном».
8: ФК «Акрон» ОГРН 135-631-306-0628. Город Тольятти. 6+.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
0: Телефон рекламы.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Всем привет на главной танцевальной радиостанции России, Радио Рекорд. С тобой я, Кирилл Григорьев. Ну и 12 часов дня у нас самый разгар обеденного такого перерыва, когда нужно перевести дух для того, чтобы вторую половину дня провести на максималках. Но для этого нужно хорошо подкрепиться. Если ты в компании с Рекордом, то у тебя точно получится это сделать. Ты подкрепишься классной музыкой, которую я тебе, кстати, расскажу чуть позже. И в этом же часе, кстати, разыграем 3 аппетитнейших пиццы для того, чтобы, ну, тебя точно хватило, да может быть еще и на завтра. Но 3 победителя будет в нашей игрушке In The Mix. Буквально через несколько минут уже сыграем. А пока расскажу, какая музыка нас с тобой будет заряжать на этот день. А в этом часе послушаем Майк Познер и Дэвид Гетта. I Went Back To Ibiza. Послушаем работу от Эбин Холлоу. Также в этом часе услышим диджей Куба и Сандра Кей «Butterfly». Классная тема от Роман Мессер и Рока «Dreams». Ну, точно, под такую музыку остаток твоего дня должен пройти рабочего, естественно, максимально бодро, максимально продуктивно начнет этот классный, бодрящий час. Оффенбах с темой Miles Away. Оставайся с нами, это Рекорд Дэнс Радио.

0: Рекорд in the mix.
1: Игрушка in the mix на рекорде для самых музыкальных и для самых внимательных, ну и для тех, кто любит вкусно поесть, потому что в этом розыгрыше целых три аппетитнейших пиццы на кону. Это вот три победителя, соответственно, будет. Ну, а я напомню правила. Я ставлю подборку из музыкальных композиций рекорда. Ты все внимательно считаешь, свой ответ присылаешь в личные сообщения нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». И целых три победителя будет. 10-й, 20-й и 30-й верно ответившие. Ну и здесь все просто, поэтому скорее прибавляй звук.

0: Уверен я, что у тебя уже все посчитано. Можешь прислать свой ответ в личное сообщение нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Ну и напоминаю, что целых три победителя будет. 10, 20 и 30 верно ответившие. И дам тебе небольшую подсказку треков. Здесь мы спрятали 7 или же их было 10.
1: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
3: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх-бар». Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
4: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов.
5: «Оливка, Игорек и Рекс». Новые серии. Завтра в 18:40 на «Солнце».
4: Категория 6+.
6: День России. Вместе с «Open FC». 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
7: Рекорд. Реклама в Самаре. 212 99 90.

0: Рекорд In The Mix.
1: Пришло время подвести итоги In The Mix нашей музыкальной игры, нашей вкусной игры, потому что на кону, я напоминаю, целых 3 аппетитнейших пиццы. И чуть ранее я ставил подборку из треков рекорда. Ты все внимательно читал, свой ответ присылал к нам личное сообщение нашего телеграм-канала Радио Рекорд Самара. Три победителя, 10, 20 и 30 верно ответившие, получают по пицце. Их имена я назову прям буквально через несколько секунд. Ну а пока скажу, сколько было в той подборке треков спрятано. Целых 7. Ну а имена победителей под твои бурные аплодисменты. Дарья Белова, Вероника Наумова и Даниил Швецов. Вот такие у нас сегодня победители. Им аппетитные и по пицце аппетитнейший от рекорда отправляется. Ну а если ты хочешь побеждать в наших темах, то залетай в наши информканалы Телега и Макс. Там пишем, какие игры у нас проходят, когда проходят. Ну и все условия, конечно же, можешь почитать. Если вдруг не подписан, то подписывайся. Все для детей старше 12.

0: Рекорд. Новости.
1: В Сызрани до конца недели отменили все массовые мероприятия после атаки дронов. Напомним, сегодня в результате ударов по городу погибли 2 человека. В Самаре проходил суд по делу Екатерины Тарховой. На скамье подсудимых сегодня не только она, но и 79-летняя Таисия Киселева, которую обвиняют в содействии при продаже машины убитой Натальи Тарховой. На заседание этапировали мать Екатерины. В деле по убийству родителей она проходит потерпевшей, но сейчас сама отбывает срок за вымогательство. Дзюба посвятил победу над Ротором в стыках экс-тренеру Акрону Тадееву. Футболист в разговоре с Матч ТВ подчеркнул, что команде не хватило бывшего наставника, но все равно бились и играли за него. Добавил, что клуб сможет остаться в премьер-лиге любой ценой. Еще больше новостей в наших информационных каналах в Телеграм и Макс, Радио Рекорд Самара. Подписывайся, все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Мне нужна твоя одежда, ботинки и 2 билета на супердискотеку.
0: Главный ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека, это фантастика. 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
3: У Жукову, Бугайрат, 116, 784, 739, 2130. Санкт-Петербург, 12+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 25, по данным Яндекс.Погоды, всем сегодня будет облачно и плюс 23. Посмотрим, что на дорогах происходит, а здесь пока без изменений. Загрузка по данным всем сервиса Яндекс.Карты по-прежнему оценивается на 4 балла. Местами затруднения. Есть такие затруднения на Авроры от аэродромной до Марис Тереза. Постоять также придется на Олимпийское от Ракитовского шоссе до железнодорожного переезда. Соколово тормозит от Лесной до Новосадовой. Постоять также придется на Московском шоссе от Советской Армии до Потапова. Еще один участок Московского шоссе. Там 5-минутка от Киевской до Мичурина. Ожидайте, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну, а я тебе напомню, что мы начинаем летнюю освежающую игрушку. Ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Как такая будет, между прочим, только у тебя и у других победителей. А вот в каком объеме у тебя и у других зависит только от тебя. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Если позвонили именно тебе, тогда решай забрать всю воду, все бутылочки или поделиться со следующим участником. Ты можешь выиграть все или часть себе, а часть мы приплюсуем к призу на следующую игру. Например, начинаем с 4 бутылок, забирай все или 3 себе, одну другому. Тогда в следующей игре мы будем делить уже 5 бутылок. Отправляй фразу «хочу пить» для того, чтобы принять участие в розыгрыше. В личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда напишешь, главное, оставь номер телефона, потому что мы будем звонить, да? Ну, а написать достаточно всего лишь один раз, ведь заявка актуальна на все время игры. Все подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры, а еще дополнительные розыгрыши в наших каналах «Телеграм» и «Макс», «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд-реклама. Встречайте, премиальные внедорожники «Тэнк». Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените «Тэнк» в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самараавто» по адресу Южное шоссе, 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самараавто».
2: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают Краснодар. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 23 мая в 13:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
3: Если Чанган, то в «Самараавто». Чанган-центр «Самараавто» у самолета дарит выгоды до 690 тысяч рублей, в зависимости от модели.
4: Срок акции до 31 мая 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроки, месте, порядке проведения по телефону. Плюс 7-846-213-97-35. АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Роза Мира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок месте, порядке получения на сайте «Розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
8: Так быстро все успел?
7: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама в Самаре 212-99-90.

что, друзья, это первая танцевальная Россия, радиостанция «Рекорд». Меня зовут Диджей Фил. Хочу вам напомнить классную штуку, очень важно. Это то, что вы всегда можете слушать эфир «Радио Рекорд», даже если вдруг нету интернета, если вдруг вы подписчики Макса и так далее. Вы всегда можете быть вместе с нами на связи, даже если вдруг поехали куда-нибудь в другую страну и просто там отдыхаете, и нет никакой возможности послушать «Рекорд». Все очень просто. Есть приложение «Радио Рекорд», а также есть наши телеграм-каналы. Поэтому в телеграм-канале вы скачиваете все радиошоу, которые выходят. Мало того, вот вы, например, вчера послушали там пиратскую станцию или там трансмиссию, а такие подумали, блин, а было бы классно послушать Tomorrowland, который был в прошлом году. Вы открываете приложение «Радио Рекорд», не приложение, а телегу. Там пишете слово Tomorrowland и находите записи выступления Армина Ван Бюрена, Тиесты, всех остальных с Tomorrowland. А потом такие, хочу послушать запись ВК-феста. Там классно выступил диджей Гвоздь. Раз, открываете ВК-фест, смотрите, слушаете сцену «Радио Рекорд», как там здорово выступали артисты. Я к чему? К тому, что вы всегда имеете возможность скачать на ваш iPhone и Android самые классные треки, классную музыку и находиться в этом кайфовом настроении. Поэтому не пренебрегайте такой возможностью и обязательно ей пользуйтесь. В этом часе послушаем Алока.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником Рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
2: Соберите новую

0: билетов на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Ищите активные занятия для детей? В Racket Club открыты детские группы от 4 до 16 лет. Абонементы на 4 или 8 занятий. Первое занятие бесплатно. Развиваем ловкость, координацию и выносливость. Хотите, чтобы ваш ребенок бежал на тренировку с удовольствием? Тогда вам в Racket Club.
3: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: В связи с расширением производства – Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
5: АЗС «Олби» вновь идет вперед! Новая «Олби» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олби» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра! На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олби». Южное шоссе, напротив индустриального парка «Преображенка». Акция до конца мая текущего года. Подробности на olvidix.az.ru.
6: Хватит ездить по вахтам! «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
7: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
8: Полная стоимость кредита от 19,391% до 20,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору для его участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%, срок от 3 до 30 лет. Валюта 3 рублей. Универсальная лицензия Банка России на 20.12 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте nas.dom.rf.
9: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Футбольный клуб «Акрон» ждет тебя 23 мая в 19.30 на Солидарной Самара-арене. Настоящий праздник футбола без фан-айди. Вход доступен каждому. Музыка, квиз, конкурсы, бесплатная тренировка для детей, детские зоны и зона кастомизации одежды. Все это для тебя. Билеты уже в продаже на matchdayfcakron.ru. Проведи вечер с «Акроном».
11: Ну, ФК «Акрон», ОГРН, 135-631-306-0628, город Тольятти, 6+.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
13: Телефон рекламный.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп предлагает США, Китаю и России объединиться против Международного уголовного суда, пишет F Times со ссылкой на источники. По данным издания, глава Белого дома упомянул об этом на переговорах в КНР, отметив, что в этом интересы Вашингтона, Пекина и Москвы совпадают. Китай и Россия договорились продлить договоры о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Мир сталкивается с опасностью возвращения к закону джунглей, отметил Си Цзиньпинь, говоря о высокой ценности этого соглашения на фоне серьезных изменений в международной ситуации. На госуслуги могут добавить опцию самозапрета на звонки из-за границы, заявил вице-премьер Григоренко. Помимо этого, операторы теперь обязаны маркировать звонки с зарубежных номеров, чтобы каждый мог заранее оценить риски вызова, отметил он. Радио Рекорд представляет свежий сборник электронных треков от российских продюсеров «Колбасный цех Матрикс», 14 взрывных треков от Sonic Mine, Laboratorium, Snet и других авторов. «Колбасный цех Матрикс» уже на всех стриминговых сервисах страны. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее в организации акции. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
5: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 26, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет малооблачно и до плюс 23. На дорогах пока без изменений, 4 балла. По данным сервиса Яндекс.Карты, местами затруднения. И постоишь сейчас на Авроре и Южный мост от Южного шоссе до Промышленности. Тормозит советская армия от Карла Маркса до Московского шоссе. Но все это в районе 6-8 минут. Революционно от Печорской до Московского шоссе. Традиционно 5 минут, как и на Новом вокзале, от Московского шоссе до улицы Новосадовая. И, между прочим, ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну, а я тебе хочу напомнить о том, что каждое утро начинаю в компании Рекорда. Рубрика «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей, на что стоит обратить внимание. Игры, подарки, неформатные композиции 8.40 в рубрике «Трэш-пати», а также полезная, важная, интересная информация. Все это с 7 до 11 по будням. Мега-утро. Серега Шевченко. Все это для детей старше 12 лет.

Так, друзья, это Радио Рекорд, первая танцевальная Россия. Вы знаете, если вы вдруг подписаны на телеграм-канал Радио Рекорд, то, возможно, вы отличную новость-то видели там. Мужчины считают шаверму и роллы отличным подарком. А дальше уточнение. Каждый третий мужчина дарит женщинам шаверму или роллы, а некоторые считают подарком даже свою чистоплотность. Ну, типа, если ты, вот, например, носки свои не разбрасываешь по всей квартире, то уже это можно считать хорошим заделом для подарка. Я, честно говоря, даже немножечко в шоке, читая вот такие новости, и хочу у вас, друзья, спросить. Вот вы сейчас 200 городов вещания Радио Рекорд слышите это. С вами это как-то перекликается? Действительно ли мужчины считают шавермы, роллы, ну хорошо, роллы, хорошо, какие-нибудь там эти унаги-маки там какие-то дорогие. Окей, еще куда ни шло, можно в виде подарочка. Но шаверма, вот, или шаурма, где вы там смотрите и слушайте. Донеры, может быть. Расскажите, пожалуйста, при помощи приложения Радио Рекорд, действительно ли вы считаете, что это может быть шаверма? Шаверма может быть подарком. А подобные вообще новости можно всегда находить в нашем телеграм-канале, поэтому подписывайтесь. Напишите при помощи приложения Радио Рекорд, так ли это? Или все-таки какая-то статистика странная? Я пока расскажу о треках, которые будут в этом часе. Например, Cheat Codes. Также послушаем аниму Out My Body. Впереди Медуза.

0: все, что включали ранее. Ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейдин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
2: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Каренес» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейдин». Не является публичной офертой.
3: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Футбольный клуб «Акрон» ждет тебя 23 мая в 19:30 на «Солидарность Самара-Арене». Настоящий праздник футбола без фан-айди. Вход доступен каждому. Музыка, квиз, конкурсы, бесплатная тренировка для детей, детские зоны и зона кастомизации одежды. Все это для тебя. Билеты уже в продаже на matchdayfcakron.ru. Проведи вечер с «Акроном».
7: ФК «Акрон», ОГРН, 135-631-306-06-28, город Тольятти, 6+.
8: Сердце проверено. Проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
9: Так быстро все успел?
8: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева.
11: Решающий бой двух звезд ММА.
10: Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей.
11: Россия и Кыргызстан.
10: Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
13: Телефон рекламный.

0: Рекорд. Новости.
1: Мерц считает нереалистичным вступление Украины в Евросоюз в ближайшей перспективе. Он предложил дать стране статус ассоциированного члена. По его мнению, на пути вступления Украины в Евросоюз сейчас имеются бесчисленные препятствия. Сложности могут возникнуть в процессе ратификации парламентами стран-членов потенциального соглашения между Киевом и Брюсселем. ФНС стала замораживать патенты и товарные знаки компании за долги, пишет «Известия». В ведомстве сообщили, что под такие меры теперь могут попадать не только деньги, недвижимость и автомобили, но и товарные знаки, патенты, программы, базы данных, права на бренд и требования к контрагентам. Школьников на информатике будут учить проверять нейросети на ошибки, сообщил эксперт Минпросвещения Костенко. Он уточнил, что важное место займут вопросы информационной безопасности и этической ответственности. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех «Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: подряд на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Психолог рассказал, как выжить с токсичным начальником.
2: Ну-ка.
1: Постепенно готовиться к уходу.
3: Представил начальника, который постоянно нарушает границы. Сядет тебе на колешки, на стол.
1: Плюнет в тебя. Даст леща.
3: Да, фантазируем.
1: Было бы грустно обсуждать токсичных начальников, да, этим утром?
3: Конечно.
1: Нужно как-то разбавить тему. Придумаем, какую фразу можно сказать и в постели, и начальнику.
4: Мне кажется, Пашка здесь лишняя.
1: Сколько я за это получу?
3: Когда деньги будут.
1: А возьмем паузу и продолжим после обеда.
4: Это ты сейчас предлагаешь?
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
5: В Самаре плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет малооблачно и до плюс 23. На дорогах пока без изменений. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Постоишь на заводском от Кирова до Зимица. Потеряешь минут 10 в районе Южного моста улица Аврора от Южного шоссе до Промышленности. На Полевой от Самарской до Артебушевской. На Московском шоссе от Киевской до Мичурина. И на Кирова проспекте от Карла Маркса до Черемшанской. Также около 4-5 минут сейчас. Но и ожидайте, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну а я тебе напомню, что мы начинаем летнюю освежающую игрушку. Ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». Такая будет только у тебя и у других победителей. А вот в каком объеме у тебя и у других зависит только от тебя. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Если набрали тебя, тогда решай забрать всю воду, все бутылочки или поделиться со следующим участником. Ты можешь выиграть все или часть себе, а часть мы приплюсуем к призу на следующую игру. Например, мы начинаем с 4 бутылок, ты забираешь все или 3 себе, а одну другому. Тогда в следующей игре мы будем делить уже 5 бутылок. Отправляй для участия фразу «хочу пить» в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда напишешь, главное не забудь написать номер телефона, потому что именно на него мы будем звонить уже во время розыгрыша. Ну и достаточно написать всего лишь один раз, заявка актуальна на все время проведения этой классной игрушки. Все подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры, а еще дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
0: Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Присоединяйтесь. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
6: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают Краснодар. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 23 мая в 13:00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
7: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушарев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кушаревдефиспроект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.

0: mobile.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
3: Телефон рекламный.

В эфире главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами. Напомню, что уже совсем скоро, в конце мая, мы устраиваем 2-дневный рейв. Легендарный колбасный цех с новым шоу «Матрикс». Это будет совсем новая площадка. 3 танцпола, более 20 артистов, зарубежный секретный агент и, конечно, те самые яркие рекорд чикс. Колбасный цех «Матрикс» уже 29 и 30 мая в Петербурге в Temple of Deer. Но все подробности мы оставили на radiorecord.ru для лиц старше 18 лет. Так что увидимся уже в следующие выходные. Ну а я пока расскажу о треках в этом часе. Филатов и Кэрос. Включи музыку. Потрясная совместка от Алок и Калит. Dive into me. Чуть позже здесь Sound of Legend, Сан-Франциско. Еще дождемся Ивен с треком Hollow. Открой час Offenbach с работой Miles Away. Это рекорд Dance Radio.

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». Рекорд реклама.
2: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
3: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
4: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в Руки Вверх бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
5: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно.
6: Новые серии завтра в 18:40 на «Солнце».
5: Категория 6+.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: В МЧС сообщили, что разлив нефти в Туапсе в районе нефтеперерабатывающего завода ликвидирован, сформирован заградительный земляной вал. Теперь целью является очистка пляжей до 1 июня, рассказали в МЧС. Россия и Китай решили продлить безвизовый режим друг для друга на 2027 год. В МИД КНР заявили, что решение китайской стороны направлено на дальнейшее упрощение взаимных поездок граждан двух стран. По итогам встречи Путина и Си Цзиньпина стороны договорились продолжить работу по упрощению визовых формальностей. Выплату к юбилеям брака предложили ввести в Госдуме. Сумма будет зависеть от количества прожитых совместно лет и достигнет 100 тысяч рублей за золотую свадьбу, а за 70 лет – 250 тысяч рублей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. Просыпайтесь, вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Плюс 27 в Самаре прямо сейчас. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет малооблачно и плюс 23 градуса. На дорогах тоже красота. Сейчас 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Постоишь, ну, честно говоря, придется поискать места, где придется прям задержаться. Не больше 5 минут потеряешь в пути. На полевой от Самарской до Арцебушевской. На Аврора от Бенка до Марис Тереза. Тормознешь на 5 минут на Нововокзале от Московского шоссе до Новосадовой. Ну и, пожалуй, Фрунзе от Некрасовской до Венской сюда тоже добавим. Ожидайте, что в ближайший час пробки останутся на этом же уровне. Ну а я хочу тебе напомнить о том, что родной Самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался, можешь это делать даже без машины, без приемника, дома, на работе за городом. Если ты, кстати, в Самаре, можешь сделать это с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще один вариант — это радиоплеер. Ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте, в описании и в телеграм-канале в одной из закрепленных записей. Качаешь приложение радиоплеера, в разделе «Регионы» выбери Самарской области, будь в нашей компании, будь в курсе, что происходит в городе, и, конечно же, участвуй в наших играх. Все это для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Соберите новую

0: процентов на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
3: Мой динозавр атакует.
4: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1-2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
5: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
6: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
7: Футбольный клуб «Акрон» ждет тебя 23 мая в 19:30 на «Солидарность Самара-Арене». Настоящий праздник футбола без фан-айди. Вход доступен каждому. Музыка, квиз, конкурсы, бесплатная тренировка для детей, детские зоны и зона кастомизации одежды. Все это для тебя. Билеты уже в продаже на matchdayfcakron.ru. Проведи вечер с «Акроном». ФК «Акрон» ОГРН 135-631-306-06-28. Город Тольятти. 6+.
8: Современные гибриды кажутся недоступными, пока вы не узнаете про Xlantix ET VASAVTO. 469 лошадиных сил, полный привод с запасом хода более 1000 километров. Прямо сейчас от 5 865 тысяч рублей. Субсидии от производителя VASAVTO. Xlantix ET. Автомобиль, который нужно почувствовать лично. Ждем VASAVTO Самара на Южном шоссе 10.
1: Субсидия предоставляется на все автомобили Xlantix ET в наличии до 31 мая 2026 года.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
10: Телефон рекламный.

Radio. Hey, вы слушаете Радио Рекорд, в эфире «Первая танцевальная Россия». Всем большой привет, меня зовут Алена. В ближайший час я проведу с вами, послушаем много классной музыки, я расскажу что-нибудь интересное. Вот, например, вы слышали, что все больше людей вместо обычных выходных выбирают так называемые цифровые детоксы. Кстати, это очень актуально, выходные уже скоро. Это дни без соцсетей, постоянных уведомлений или даже вообще без гаджетов. Люди либо отключают лишние приложения или уведомления, или вообще убирают телефон куда подальше, посвящает время прогулкам, встречам, хобби или просто лежанию на диване и смотрению в потолок. Многие говорят, что после такого отдыха появляется больше энергии, ощущение настоящей перезагрузки. Всего 2 дня, кстати. Так что иногда лучший способ отдохнуть просто ненадолго выйти из онлайна. Наверное, для многих это уже сильно непривычно и вообще забыто. Так что стоит попробовать это в какие-либо выходные. Ну а пока вы думаете или планируете, я расскажу о треках в этом часе. Новинка от Anima. Beautiful. Еще одна новинка от Армина Ван Бюрена «Like a Child». Чуть позже горячая работа от All Things Break «Gravity». Еще услышим Vintage Culture с треком «Lost». Открою час Yearbook с треком Graceland. Это рекорд Dance Radio. Dance.

0: Spotify и еще более 100 каналов в приложении Radio Record. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Record
1: реклама. Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
3: Между строк с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Сегодня поговорим про партийные деньги. Каждый голос, отданный избирателям на выборах, это не только гражданский порыв, но и государственная инвестиция. Конкретная. 152 рубля, в которые государство ежегодно переводит прошедшие в Госдуму партии за каждый полученный ею голос. Немного, но если умножить на миллионы проголосовавших, получается очень неплохой партийный бюджет. На что партии тратят? Есть открытый официальный отчет. Расходы «Единой России» – это сеть, пропаганда, форумы, региональное присутствие. КПРФ и «Справедливой России» значительная часть денег уходит на содержание центральных руководящих органов, особенно любят своих столичных начальников коммунисты. Тратят на них по 500 000 000 в год. Ну и местным ячейкам тоже перепадает. ЛДПР, как и учил Жириновский, кроме расходов на реготделение, много тратит на пропаганду и продвижение партийного бренда. Даже когда нет выборов, можно легко встретить на улице человека в майке или бейсболке ЛДПР. А вот новые люди. Партия с крайне загадочными расходами. По данным финансовой отчетности, их деньги стабильно уходят на избирательные фонды. Зато строка «региональное отделение» не скромная, не экономная, но почти пустая. Там, где у других сотни миллионов, у новых людей буквально гомеопатические суммы. Вывод напрашивается сам. Если партия почти не тратит на региональное отделение, есть подозрение, что существуют они только для галочки. В строке расходов не видно, что у партии есть реальная жизнь, приемная с живыми людьми, к которым можно прийти, поговорить, попросить о помощи в конце концов. Зато в расходах виден отличный билборд, красивый ролик в интернете и бодрый слоган. По сути, новые люди – это не партия в классическом смысле, а хорошо упакованная рекламная кампания, которая по итогам голосования конвертируется в думские мандаты и государственное финансирование. Цикл замкнут. Деньги идут в компанию, компания дает голоса, голоса дают 152 рубля с каждого, деньги снова идут в компанию. Полноценные региональные отделения в этой схеме – лишние расходы. Поэтому, когда в сентябре будете стоять с бюллетенем на избирательном участке, вспомните, право отдать партии 152 рубля в год остается за вами. Вопрос только в том, за что отдать.
3: Между строк с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
6: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Новые серии. Завтра в 18:40. На солнце. Категория 6+.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
8: Телефон Рик.

0: Рекорд. Новости.
1: В общественной палате предложили досрочно завершить учебный год в регионах с аномальной жарой. Инициативу объяснили высокими температурами и тем, что до официального окончания занятий осталось всего несколько дней, поэтому это не должно заметно сказаться на учебном процессе. Курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 71 рубля впервые с февраля 2023 года. Евро торгуется по 82 рубля. Кроме того, что на рынке наблюдается дисбаланс спроса и предложения, ситуацию может усугублять налоговый фактор, предположили в БКС. В России ждут новой волны закрытий модных магазинов до конца года, рассказали аналитики. Причинами закрытия называют рост издержек, неопределенность спроса на фоне инфляции и его перераспределение в пользу маркетплейсов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех «Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: Сайлентс.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: хит старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Плюс 27 в Самаре, по данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет ясно и до плюс 23 градусов. На дорогах напряжение постепенно растет, 5 баллов сейчас, по данным сервиса Яндекс.Карты, движение плотное. И постоять сейчас придется на южном шоссе от поста ГИБДД до Уральской, тормозит Московское шоссе немножко от Советской Армии до Авроры. На носовой Авроры от Дыбенко до Партизанской пока сбавишь обороты. На Кирова нарастает сейчас напряжение, уже от стакады через дорогу до Победы придется значительно провести времени. Но и на Революционной от Печерской до Московского шоссе сейчас 7-минутный затор. Ожидается, что пробки в ближайший час продолжат расти, совсем скоро достигнут отметки в 7 баллов.
2: Реклама. Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
0: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
3: Соберите коллекцию игр.

0: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Кусается ипотека. Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатной квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,491% до 20,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2015 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
5: Встречайте премиальные внедорожники «Тэнк». Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените «Тэнк» в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самараавто» по адресу Южное шоссе, 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самараавто».
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
7: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
8: Так быстро все успел?
7: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
10: Телефон рекламной службы 212 99.

Вы слушаете первую танцевальную радиостанцию России. Это Радио Рекорд. Друзья, осталось совсем немного, уже в конце мая. Рекорд устраивает двухдневный рейв, легендарный колбасный цех с новым шоу «Матрикс». Мы знаем, что вы ждали этого долго. Это будет новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, появятся зарубежные секретные агенты и, конечно, те самые яркие рекордчикс. Колбасный цех «Матрикс» случится все это уже 29 и 30 мая в Петербурге в Temple of Dir. Все подробности можно почитать на radiorecord.ru и спланировать свои выходные для лиц старше 18 лет. Прямо сейчас я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Sound of Legend, Voyage.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В центре Екатеринбурга временно ограничат продажу алкоголя из-за Всероссийского библиотечного конгресса.
2: Чтобы алкоголики не побили библиофилов? Или наоборот, чтобы библиотекари не втащили алкаш?
3: Ну смотрите, со всей страны съедутся библиотекари. Чего от них ожидать?
2: Никто не знает. А почему бы не совместить? Может, как раз и алкаши бы втянулись в чтение «Осенней лавочки». Начали бы с этикеток. Потом воспоминания группы «Дюна». Поэтому какой библиотечный конгресс? Во-первых, нужен алкоконгресс. И во время него временно запретить продажу книг.
3: В стране происходят еще более страшные вещи. Одновременно с ним в Тульской области проходит съезд физруков.
2: Ой.
3: Вот там жара, как бы. Физруки съедутся.
2: А рядом библиотекарь?
3: Да.
2: А у библиотекарей
3: что-то назревает.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Присоединяйтесь.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама.
5: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
6: Прозвоните, проконсультируйтесь с врачом.
7: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают Краснодар. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 23 мая в 13:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
8: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
9: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
11: Новый «Джили Колрей» добавит ярких эмоций в каждый ваш день. Выразительный стиль, спортивная динамика, новая мультимедиа с подключением смартфона, широкий набор умных ассистентов. «Джили Колрей» – заряженные эмоции. Приходите на тест-драйв. Ждем вас в «Джили Асавто Самара» на Пожарном проезде 4 за индивидуальным предложением. Не оферта. Подробности узнавайте в отделе продаж.
12: Мы открыты. Ракет Клаб в торговом комплексе «Летаут». Первый центр ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальные и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе «Летаут», корпус Си.
13: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
14: АЗС «Олди» вновь идет вперед! Новая «Олди» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олди» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра! На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олди». Южное шоссе, напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на oldi.azs.ru.
15: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
16: Футбольный клуб «Акрон» ждет тебя 23 мая в 19:30 на «Солидарность Самара-Арене». Настоящий праздник футбола без фан-айди. Вход доступен каждому. Музыка, квиз, конкурсы, бесплатная тренировка для детей, детские зоны и зона кастомизации одежды. Все это для тебя. Билеты уже в продаже на matchdayfcakron.ru. Проведи вечер с «Акроном».
17: ООО «НКК Акрон», ОГРН 135-631-306-0628, город Тольятти, 6+.
18: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
19: Телефон рекламы.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп предлагает США, Китаю и России объединиться против Международного уголовного суда, пишет F Times со ссылкой на источники. По данным издания, глава Белого дома упомянул об этом на переговорах в КНР, отметив, что в этом интересы Вашингтона, Пекина и Москвы совпадают. Китай и Россия договорились продлить договоры о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Мир сталкивается с опасностью возвращения к закону джунглей, отметил Си Цзиньпинь, говоря о высокой ценности этого соглашения на фоне серьезных изменений в международной ситуации. На госуслуги могут добавить опцию самозапрета на звонки из-за границы, заявил вице-премьер Григоренко. Помимо этого, операторы теперь обязаны маркировать

0: звонки с зарубежных номеров, чтобы каждый мог заранее оценить риски вызова, отметил он.
1: Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-группа. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ядок в месяц до конца лета при активации индивидуальной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации и правилах на сайте ВБ-дефисбанк.ру.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Психолог рассказал, как выжить с токсичным начальником.
2: Ну-ка.
1: Постепенно готовиться к уходу.
2: Представил начальника, который постоянно нарушает границы. Сядет тебе на колешки, на стол.
1: Плюнет в тебя. Даст леща.
2: Да, фантазируем.
1: Было бы грустно обсуждать токсичных начальников, да, этим утром?
2: Конечно.
1: Нужно как-то разбавить тему. Придумаем, какую фразу можно сказать и в постели, и начальнику.
3: Мне кажется, кошка здесь лишняя.
1: Сколько я за это получу?
2: Когда деньги будут?
1: А возьмем паузу и продолжим после обеда.
3: Это ты сейчас предлагаешь?
0: Вэлькаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: Плюс 28 градусов в Самаре. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет ясно и до плюс 23. На дорогах тоже жарковато стало. Сейчас 7 баллов по данным сервиса Яндекс.Карты. Серьезные пробки. И постоишь сейчас на Кирово-Заводского шоссе до проспекта Карла Маркса чуть больше 30 минут. Тормозит Антошка, 22-й протез до Советской Армии. 25-минутный затор. Сложности на Олимпийской от Алматинской до Ракиты. Постоишь на Советской Армии от Антона Сенки до Карла Маркса. Также сейчас Мичурина тормозит от Масленникова до Московского шоссе. Ну и сбавишь обороты сейчас на Красноармейской от Галактионской до Спортивной. Чуть больше 10 минут сейчас там. Ожидайте, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне.
5: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
6: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
7: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
0: Реклама. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
8: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Максимальная скидка до 30% на программу «Чекап», программы оздоровления сердца и суставов. Наша цена вас приятно удивит. Скидка действует только при покупке путевки и проживании до 30 июня. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
9: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
10: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок акции, порядок получения на сайте «Розамира.ру» и в мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
11: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
12: Мой динозавр атакует.
13: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56.
9: Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
10: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал, интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт garafit.ru. Начни сегодня.
14: Встречайте премиальные внедорожники Tank. Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените Tank в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самараавто» по адресу Южное шоссе 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложение от «Самара».

Друзья, привет, от Кристины Радио Рекорд. У меня есть для вас новости из нашего телеграм-канала. Вот мне кажется, я вот чаще всех озвучиваю эти самые новости. Ну, потому что люблю телеграм-канал наш. Радио Рекорд называется, синяя галочка, подписывайтесь непременно. Зумер полгода пахал ночные смены ради игрового ПК. Как только получил, вот молодец, сразу взял и уволился со словами: миссия выполнена. Друзья, вот скажите, пожалуйста, мы должны как-то осуждать этого молодого человека, или он правильно сделал? Я на самом деле считаю, что все мы работаем не только от удовольствия и от радости, но и в первую очередь за зарплату. Друзья, заглядывайте в наше мобильное приложение «Радио Рекорд» и пишите, чем бы вы занимались, если бы, ну, вообще не надо было работать. Леони в этом часе, и услышим «Stay». Еще впереди «Air Codes» – «Better of Alone». Эбен тоже в этом часе. Hello. А еще Джон Саммит и Shades of Blue. Прямо сейчас Оффенбах и Miles Away. Все это Рекорд. Dance Radio.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет. Рекорд
2: реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
5: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
6: Так быстро все успел?
5: В РЖД медицине. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: День России вместе с Open FC. 12 июня, Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие – трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
7: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
8: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
9: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
10: 26 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, вместе порядки получения на «Аврора.ру 18+.
11: АЗС «Олви» вновь идет вперед. Новая «Олви» на Преображенке вас ждет. В честь открытия новой АЗС «Олви» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра. На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олви». Южное шоссе напротив индустриального парка Преображенка. Акция конца мая текущего года. Подробности на olvidicss.ru.
12: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают Краснодар. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 23 мая в 13:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
13: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов.
14: «Оливка, Игорек и Рекс». Новые серии. Завтра в 18:40 на «Солнце».
15: Категория 6+.
16: Новый модельный ряд «Чанган» уже в официальном дилерском центре «Асавто». Полноприводный «Юниэс» для приключений. Просторный «Сиес 75 Pro» на 7 мест. И маневренный кроссовер «Сиес 35 Max». В «Асавто» от 2 399 000 рублей. Выбирайте автомобиль, который подходит именно вам. «Чанган Центр «Асавто» на Южном шоссе 10.
17: Цена указана на автомобиль «Чанган Сиес 35 Max» с комплектацией «Тэч» 2025 года выпуска. С применением всех выгод. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
18: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
19: Телефон рекламы.

0: Рекорд. Новости.
1: Мерц считает нереалистичным вступление Украины в Евросоюз в ближайшей перспективе. Он предложил дать стране статус ассоциированного члена. По его мнению, на пути вступления Украины в Евросоюз сейчас имеются бесчисленные препятствия. Сложности могут возникнуть в процессе ратификации парламентами стран-членов потенциального соглашения между Киевом и Брюсселем. ФНС стала замораживать патенты и товарные знаки компании за долги, пишет «Известия». В ведомстве сообщили, что под такие меры теперь могут попадать не только деньги, недвижимость и автомобили, но и товарные знаки, патенты, программы, базы данных, права на бренд и требования к контрагентам. Школьников на информатике будут учить проверять нейросети на ошибки, сообщил эксперт Минпросвещения Костенко. Он уточнил, что важное место займут вопросы информационной безопасности и этической ответственности. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех «Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

Тэнк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом.

0: только до конца мая. Специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Экзамены давят. И в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов. 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет малооблачно и до плюс 17. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 26 градусов. Посмотрим, что на дорогах происходит прямо сейчас. 6 баллов по данным сервиса Яндекс.Карты. Движение затруднено. И постоишь на Московском шоссе от Революционной до 22-го партизда. Минут 18-20. На Новосадовой от Осипенко до Масленникова 15 минутка. На Советской армии от Тихвинской до улицы Старозагора минут 10 потеряешь. Ну и тормознешь на Лесной от Осипенко до Полевой. Кстати, таких участков еще пока предостаточно. Там 10-минутка. Ну и ожидайте, что в ближайший час пробки продолжат снижаться. Совсем скоро придут к значениям в 5 баллов. Ну а я тебе спешу сообщить о том, что мы начинаем летнюю освежающую игрушку. Ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». Такая будет только у тебя и еще у других победителей. А вот в каком объеме у тебя и у других зависит только от тебя. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Если набрали тебя, тогда решай забрать всю воду, все бутылочки или поделиться со следующим участником. Ты можешь выиграть все или часть себе, а часть мы приплюсуем к призу на следующую игру. Например, начинаем с 4 бутылок, забирай все или 3 себе, одну другому. Тогда в следующей игре мы будем делить уже целых 5 бутылок. Отправляй фразу «хочу пить» для того, чтобы принять участие в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или в группу ВК. Неважно, куда ты напишешь, да, в ВК или в телегу. Главное, оставь свой номер телефона, потому что мы будем звонить во время розыгрыша. Ну и заявка актуальна на весь период нашей игрушки, поэтому достаточно писать всего лишь один раз. Все подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры, а еще там будут дополнительные розыгрыши в Телеграме, в Максе, Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
3: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
4: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
5: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Рекорд
6: реклама. В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейд-ин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
7: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Каренес» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейд-ин». Не является публичной офертой.
8: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000.
9: Застройщик АО «Закушарев проект Самара». Многоэтажные жилые дома от 55.3. Жилой комплекс «Уют парк». Подробности на сайте «Кушарев-проект.ру». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
10: Встречайте премиальные внедорожники «Тэнк». Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените «Тэнк» в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самара Авто» по адресу Южное шоссе 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложение от «Самара Авто».
11: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
12: Мой динозавр атакует.
13: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56.
14: Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
15: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Роза Мира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц
13: месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд». А также 25 денежных призов. «Роза мира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок акции, порядок получения на сайте «Розамира.ру» и в мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
17: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Всем привет, это главная танцевальная радиостанция России, Радио Рекорд. С тобой я, Кирилл Григорьев. Ну и вот так вот пролетел четверг. Четверг, на самом деле, тот день, когда все хотят сделать поскорее все свои дела, чтобы на пятницу-то не оставлять. Пятница перед выходными, такая прекрасная погода, и однозначно кто-то, может, захочет пораньше с работы уйти. Я вот к чему эту тему-то завел, потому что недавно так обсуждали тему о том, что сделать четырехдневную рабочую неделю. И вот я так подумал, Если вдруг такое бы случилось, то мы бы на целых несколько, может быть, даже и не несколько, может быть, еще больше пиц разыграли бы меньше. И это, честно говоря, не очень-то хорошее дело, потому что мы специально для тебя готовим классные розыгрыши, которые проходят на рекорде. Ну и вот в этом часе, естественно, не исключение, мы специально для тебя разыграем 3 аппетитнейших пиццы. Будет 3 победителя в игрушке Индомикс для самых музыкальных и внимательных. Ну и также будет классная музыка, которая тебя будет бодрить. Вот музыка у нас остается, конечно же, всегда. Ну, короче, это все размышления. Я пока тебе расскажу, что нас с тобой ждет в этом часе. В этом часе послушаем работу Адон Диабло. Также будет Sony Faderen D.O.D. Послушаем новинку от Cheat Codes Last Night on Yours. Классная тема от Зиверт, газ.

0: Рекорд in the mix.
1: Игрушка in the mix на рекорде для самых внимательных и самых музыкальных. Я ставлю для тебя мини-микс из треков рекорда. Ты все внимательно считаешь, свой ответ присылаешь к нам в личные сообщения нашего телеграм-канала Радио Рекорд Самара. И целых три победителя будут на кону, между прочим, три аппетитнейших пиццы. 10, 20 и 30 верно ответившие заберут заветный приз. Ну а прямо сейчас, прибавляй звук, давай считать подборку, сколько же треков мы там спрятали специально для тебя.

0: И по традиции дам тебе подсказку. Здесь было 4 трека, или же их было целых 8. Свой ответ присылай в личные сообщения нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Ну а через несколько минут подведем итог. 10, 20 и 30 верно ответившие заберут по вкуснейшей пицце. Рекорд
1: реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом. Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают Краснодар. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 23 мая в 13:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
3: Если Чанган, то в «Самара-Авто». Чанган-центр «Самара-Авто» у самолета дарит выгоды до 690 тысяч рублей в зависимости от модели.
4: Срок акции до 31 мая 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроки, месте, порядке проведения по телефону. +7 846 212 97 35. АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт quadroprofi.ru.
2: Новый «Джили Колрей» добавит ярких эмоций в каждый ваш день. Выразительный стиль, спортивная динамика, новая мультимедиа с подключением смартфона, широкий набор умных ассистентов. «Джили Колрей» – заряженные эмоции. Приходите на тест-драйв. Ждем вас в «Джили Асавто Самара» на Пожарном проезде 4 за индивидуальным предложением. Не оферта. Подробности узнавайте в отделе продаж.
5: Ракет Клаб открывает детский летний дневной лагерь. Игры, тренировки, конкурсы и новые друзья ждут вас. Проводите лето активно и интересно с Ракет Клаб в торговом комплексе «Летаут».
3: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.

0: Плюс, город Ульяновск.
1: Современные гибриды кажутся недоступными, пока вы не узнаете про Xlantix ET Vasavto. 469 лошадиных сил, полный привод с запасом хода более 1000 километров. Прямо сейчас от 5 865 тысяч рублей. Субсидии от производителя Vasavto. Xlantix ET. Автомобиль, который нужно почувствовать лично. Ждем Vasavto Самара на Южном шоссе 10.
2: Субсидия предоставляется на все автомобили Xlantix ET в наличии до 31 мая 2026 года.
3: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
4: Танцевальные треки — это то, что нужно для хорошего настроения.

0: Рекорд. In the mix.
1: Подводим итоги Индемикса. Чуть ранее ставил тебе подборку из треков Рекорда. Ты все внимательно считал, ответы свои присылал в личные сообщения нашего телеграм-канала Радио Рекорд Самара. Ну и, как я говорил, целых три победителя будет. Их имена сейчас озвучу. Но прежде чем приступлю как раз-таки к церемонии награждения, я скажу, что целых четыре трека было спрятано в предыдущей подборке. А вот имена счастливчиков, которым отправляется вкуснейшая пицца. Маргарита Швецова, Алена Громова и Игорь Сергеев. Вот такие счастливчики прямо сейчас. И если вдруг ты не победил, ты не расстраивайся. Всегда можешь залететь в наш информканал Телега и Макс и посмотреть, когда какие розыгрыши у нас будут. Много интересных тем специально для тебя готовим. Поэтому шансы на победу у тебя есть всегда. Короче, если вдруг не

0: Рекорд. Новости.
1: Утром 21 мая Самарская область вновь подверглась атаке БПЛА. Основной удар пришелся на Сызрани. Есть погибшие и пострадавшие. Несмотря на работу ПВО, избежать падения обломков и прямых попаданий не удалось. Произошло возгорание в районе Сызранского нефтеперерабатывающего завода. В городе до конца недели отменены все массовые спортивные и зрелищные мероприятия. Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан. Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары Тархова и его супруги признала вину. С обвинениями в надругательстве над телами убитых не согласилась и частично признала вину в краже. По итогам

0: слушаний в деле сегодня Екатерине Тарховой продлили арест на полгода. В Тольятти обсудили внедрение роботов в промышленность. В технопарке «Жигулевская долина» прошло совместное заседание комиссии Госсовета по направлению промышленность и Всероссийского конгресса фондов развития промышленности. Заседание провел губернатор Вячеслав Федорищев. Тема — внедрение роботехнических систем в отрасли экономики. Глава региона поблагодарил Министерство промышленности и торговли, министра промышленности и торговли Антона Алиханова за системную поддержку. Совещание началось с минуты молчания в память о погибших сегодня в Сызрани. Сенатор, заместитель секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Марина Седухина встретилась со студентами из Самарской области, которые учатся в Москве. Встреча прошла по приглашению представительства правительства Самарской области при правительстве Российской Федерации. Приглашение получили многие, но пришли те, кому действительно интересен живой разговор. Говорили о том, как работает Совет Федерации, откуда берутся законодательные инициативы, как строится работа с обращениями граждан. Отдельно обсуждали меры поддержки участников СВО и их семей, наставничество, личную мотивацию, мотивацию и выбор пути. Марина Седухина призналась, монолог никогда не заменит живого диалога. На вопросы от ребят — самая важная часть таких встреч. На доме номер 86 по улице Полевой появился памятный знак в честь участника Великой Отечественной войны, заслуженного работника культуры, члена Союза писателей Семена Табачникова. Он ушел на фронт добровольцем после первого курса театрального института. Воевал на Южном фронте, был комсоргом танкового полка, а в перерывах между боями начал писать стихи и пьесы. После войны выпустил первую книгу. В Куйбышев приехал в 1961 году, возглавил отдел культуры газеты Приволжского военного округа. На церемонии открытия присутствовали сын, внуки и правнуки литератора. Еще больше новостей в наших интерактивных информационных каналах Телеграм и Макс, Радио Рекорд Самара. Подписывайся, все это для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Джаггер F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jaggar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
12: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
13: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
16: Подробнее на t2.ru.
17: А поехали всей семьей!
18: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют гарантирует динамику на любых дорогах. Тенет Т8 для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Тенет и на tenet.ru. Цена на модель Тенет Т8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: пробки.
1: В Самаре плюс 25, по данным Яндекс Погоды, ночью сегодня будет малооблачно и до плюс 17. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погода и до плюс 26 градусов. На дорогах сейчас все достаточно комфортно, 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты, местами затруднения. Постоишь немножко на Московском шоссе, есть сложности сейчас, которые сохраняются на Скалово, на Лесной до Новосадовой, на самой Новосадовой от Челюскинцев до Масленникова чуть сбавишь обороты, ну и на Ленина от Челюскинцев до Новосадовой сейчас пятиминутка. Ожидается, что пробки в ближайший час продолжат снижаться, совсем скоро дойдут до отметки в 3 балла. Ну а я тебе пока напомню, что мы начинаем летнюю освежающую игрушку, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда Кристальная. Такая будет только у тебя и еще других победителей. А вот в каком объеме у тебя и у других зависит только от тебя. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Если позвонили тебе, тогда решай забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Ты можешь выиграть все или часть себе, а часть бутылочек оставить следующему участнику на приз. Например, начинаем с 4 бутылок, ты можешь забрать все, или 3 себе, одну другому. Тогда в следующей игре мы будем делить уже 5 бутылок. Для участия отправляй фразу «хочу пить» в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты напишешь, главное, оставь номер телефона, и достаточно написать всего лишь один раз. Заявка твоя актуальна будет на протяжении всего розыгрыша. Все подробности в группе ВК, информацию о накопленных литрах для следующей игры, а еще дополнительные розыгрыши будут в наших телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Реклама. Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» «Урал-Лада». Степная улица, 4, село Красный Яр. Плюс 7-84-657-207-17. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Соберите новую коллекцию.

0: билетов на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700. АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
4: Новый модельный ряд «Чанган» уже в официальном дилерском центре «Асавто». Полноприводный «Юни-С» для приключений. Просторный «Сиес 75 Pro» на 7 мест. И маневренный кроссовер «Сиес 35 Max». В «Асавто» от 2 399 тысяч рублей. Выбирайте автомобиль, который подходит именно вам. «Чанган-центр «Асавто» на Южном шоссе 10. Цена указана на автомобиль «Чанган Сиес 35 Max». Комплектация «Тэч» 2025 года выпуска. С применением всех выгод. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Плюс, город Ульяновск.
1: Футбольный клуб «Акрон» ждет тебя 23 мая в 19:30 на Солидарной Самара-арене. Настоящий праздник футбола без фан-айди. Вход доступен каждому. Музыка, квиз, конкурсы, бесплатная тренировка для детей, детские зоны и зона кастомизации одежды. Все это для тебя. Билеты уже в продаже на matchdayfcakron.ru. Проведи вечер с «Акроном».
2: Ну, ФК «Акрон», ОГРН, 135-631-306-06-28, город Тольятти, 6+.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
4: Телефон рекламный.

Всем привет, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Друзья, четверг. Это значит, что пора узнать, что у нас будет сегодня вечером. 8 часов, конечно же, шоу Кремова и Хрусталева, а потом шоу Жени Балдина, колбасный цех называется. Рекорд Пати следом, Рекорд Клаб, Леди Вакс, 12 ночи. Потом пиратская станция от Гвоздя, конечно же, и Рекорд Микс следом. В этом же часе из самого ближайшего у нас анима и трек. Мы услышим, он называется Beautiful. Еще Роман Мессер и «Улетай», конечно. Робин Шульц тоже заглянет к нам, Эмберс. И еще Биби Рекс и Faithless, Your Religion. Ну а прямо сейчас трэп-мафия хаус и мафия стайл, и все это рекорд, Dance Radio.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейд-ин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
3: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Каравес» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейд-ин». Не является публичной офертой.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Здравствуйте. Сегодня поговорим про партийные деньги. Каждый голос, отданный избирателям на выборах, это не только гражданский порыв, но и государственная инвестиция. Конкретная. 152 рубля, в которые государство ежегодно переводит прошедшие в Госдуму партии за каждый полученный ею голос. Немного, но если умножить на миллионы проголосовавших, получается очень неплохой партийный бюджет. На что партии тратят? Есть открытый официальный отчет. Расходы «Единой России» – это сеть, пропаганда, форумы, региональное присутствие. КПРФ и «Справедливой России» значительная часть денег уходит на содержание центральных руководящих органов, особенно любят своих столичных начальников коммунисты. Тратят на них по 500 миллионов в год. Ну и местным ячейкам тоже перепадает. ЛДПР, как и учил Жириновский, кроме расходов на реготделение, много тратит на пропаганду и продвижение партийного бренда. Даже когда нет выборов, можно легко встретить на улице человека в майке или бейсболке ЛДПР. А вот новые люди. Партия с крайне загадочными расходами. По данным финансовой отчетности, их деньги стабильно уходят на избирательные фонды. Зато строка «Региональное отделение» не скромная, не экономная, но почти пустая. Там, где у других сотни миллионов, у новых людей буквально гомеопатические суммы. Вывод напрашивается сам. Если партия почти не тратит на региональное отделение, есть подозрение, что существуют они только для галочки. В строке расходов не видно, что у партии есть реальная жизнь, приемная с живыми людьми, к которым можно прийти, поговорить, попросите о помощи, в конце концов. Зато в расходах виден отличный билборд, красивый ролик в интернете и бодрый слоган. По сути, новые люди – это не партия в классическом смысле, а хорошо упакованная рекламная кампания, которая по итогам голосования конвертируется в думские мандаты и государственное финансирование. Цикл замкнут. Деньги идут в компанию, компания дает голоса, голоса дают 152 рубля с каждого, деньги снова идут в компанию. Полноценное региональное отделение в этой схеме – лишние расходы. Поэтому, когда в сентябре будете стоять с бюллетенем на избирательном участке, вспомните, право отдать партии 152 рубля в год остается за вами. Вопрос только в том, за что отдать.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно.
8: Новые серии завтра в 18:40 на «Солнце».
7: Категория 6+.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90. Record.
9: Dance Radio.
1: Рекорд. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Новости.
1: В общественной палате предложили досрочно завершить учебный год в регионах с аномальной жарой. Инициативу объяснили высокими температурами и тем, что до официального окончания занятий осталось всего несколько дней. Поэтому это не должно заметно сказаться на учебном процессе. Курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 71 рубля впервые с февраля 2023 года. Евро торгуется по 82 рубля. Кроме того, что на рынке наблюдается дисбаланс спроса и предложения, ситуацию может усугублять налоговый фактор, предположили в БКС. В России ждут новой волны закрытий модных магазинов до конца года, рассказали аналитики. Причинами закрытия называют рост издержек, неопределенность спроса на фоне инфляции и его перераспределение в пользу маркетплейсов. Уже совсем скоро, в конце мая, Рекорд устраивает двухдневный рейв легендарный колбасный цех с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежный секретный агент и, конечно, Рекорд Чикс. Колбасный цех «Матрикс», 29 и 30 мая, Петербург, Temple of Deer. Подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru. После

0: встрече с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов в ядрах в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка с 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.vbdfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
2: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
3: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
13: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
14: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте.
17: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер «Амода C5» на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на «Амода C5». С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. «Амода C5». Управляй будущим.
18: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.com.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В центре Екатеринбурга временно ограничат продажу алкоголя из-за Всероссийского библиотечного конгресса.
2: Чтобы алкоголики не побили библиофилов? Или наоборот, чтобы библиотекари не втащили алкаши?
3: Ну, смотрите, со всей страны съедутся библиотекари. Чего от них ожидать?
2: Никто не знает. А почему бы не совместить? Может, как раз и алкаши бы втянулись в чтение «Осенней лавочки». Начали бы с этикеток. Потом воспоминания группы «Дюна». Поэтому какой библиотечный конгресс? Во-первых, нужен алкоконгресс. И во время него временно запретить продажу книг.
3: В стране происходят еще более страшные вещи. Одновременно с ним в Тульской области проходит съезд физруков.
2: Ой.
3: Вот там жара как бы. Физруки съедутся.
2: А рядом библиотекарь.
3: Да.
2: А у библиотекарей
3: что-то назревает.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
5: В Самаре плюс 21, по данным Яндекс.Погоды. Ночью сегодня будет малооблачно и до плюс 17. Завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 26. Ну, а я напомню тебе, что мы начинаем летнюю освежающую игрушку. Ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Такая будет только у тебя и у других победителей. А вот в каком объеме у тебя и у других зависит только от тебя. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Если набрали тебя, тогда решай забрать всю воду или же поделиться со следующим участником. Ты можешь выиграть все или часть себе, а часть мы приплюсуем к призу на следующую игру. Например, начинаем с 4 бутылок, забирай все или 3 себе, одну другому. Тогда в следующей игре мы будем уже делить целых 5 бутылок. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда напишешь, не забудь, главное, указать свой номер телефона. И достаточно написать всего лишь один раз, потому что заявка актуальна на весь розыгрыш. Все подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры. А еще будут дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
6: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
7: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города.
8: По будням с 7 до 11.
7: Мега-утро на рекорде.
0: Для детей старше 12 лет.
9: Рекорд, реклама. Соберите коллекцию игрушек.

0: Игрушку. Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
5: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы. 212-99-90. Рекорд. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев, и как всегда вместе с тобой мы будем, все как всегда, все тебе привычно и знакомо, обсуждать разные внезапные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, мы живем в интересное и даже волшебное время. Мы живем во времена глобального интернета без интернета. Интернет сегодня в нашей стране дают как горячую воду летом. Зато радио, вот радио раздают у нас значительно чаще, как рекламные флаеры на Большом проспекте, дают всегда, дают бесплатно. Правда, берут далеко не все, но вы лично берете, вы его взяли прямо сейчас. А раз вы взяли его прямо сейчас, значит, мы здесь и будем, как всегда, обсуждать новости в течение часа нашей программы.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Британская радиостанция случайно похоронила короля Карла III в прямом эфире. Радио Каролайн объявила о смерти монарха, включила гимн «Боже, царя храни», после чего вещание внезапно прервалось почти на 15 минут. Когда эфир вернулся, ведущим пришлось срочно объяснять слушателям, что король жив, а причиной переполоха стала компьютерная ошибка, случайно запустившая специальный протокол на случай смерти монарха.
2: Боюсь спросить, а есть такой протокол?
3: Ну, как выяснилось, есть. То есть маленькая ремарочка. Не «Боже, царя храни» гимн Российской
2: короля.
3: Империи. А «Боже, да, Боже, храни короля».
2: Короля. Но это не важно, бог с ним. Подождите, протокол на случай смерти монарха? А тут у меня закономерный вопрос. А он есть на случай смерти любого правителя? То есть, вот, если у нас... Тут я остановлюсь. Вот давайте представим. То есть, если что, не паниковать, да, это может просто
3: конечно,
2: протокол, да?
3: Конечно. Ну, хотя я уверен, что у нас-то... Зачем нам такие протоколы? У нас же все хорошо, никто не умирает.
2: Нет,
3: все,
2: конечно, но просто вдруг, если такое пойдет... Он... Да знаете, честно говоря, вот тут несколько лет назад были слухи по поводу одного высокопоставленного лица. Да, а, собственно, эти слухи даже в некотором смысле сейчас продолжаются. А, ну, слухи, знаете, эти запустил один профессор по фамилии то ли Воробей, то ли Попугай.
3: То ли дятел.
2: Это тоже случайно запущенный специальный протокол на случай смерти через него?
3: Ну, возможно, он как бы, возможно, он вообще искусственным интеллектом созданный, как бы, ну... Это ваш этот профессор.
2: Нет, подождите. Я сейчас после этой новости, от которой я даже сих пор отойти не могу. Я, кстати, слушаю BBC, такого не слышал, но верю этой новости. Но после этого у меня... Послушайте, а Ельцин точно умер?
3: Ну, Ельцин, ну, то...
2: А Ленин?
3: Не, ну Ленин-то мы можем увидеться.
2: А вот это вот не факт, потому что... Нет, вы знаете, конечно, это вот... То, что тут было сейчас сказано, это, конечно, не наша специфика.
3: Вообще.
2: Абсолютно, это не про нас. У нас, потому что у нас не протокол, у нас случай чего мавзолей. Вот Ленин умер, и запустили протокол, положили его в мавзолей, до сих пор там лежит. А может, кстати, и умер он по ошибке, но поздняк уже забальзамировали. А зачем? Зачем нужен такой протокол на случай смерти? Что-то, значит, BBC, значит, случайно похоронила короля III, значит, объявила о смерти. Включили гимн, ля-ля-ля. Зачем это было записывать заранее? Это зачем? Чтобы потом без спешки, без суеты, да, пока все бегают?
3: Чтобы красиво, на красивой музыке такой специально, по траурной, когда вот ты говорил, красивым дикторским голосом, скорбным там. Ну, чтобы действительно, чтобы... Нет, а так бы, если бы в реальном времени, вот так мы работаем в реальном времени, мы бы тут забегали, засуетились бы там.
2: Потели, заикались бы, да.
3: Заорали бы там.
2: В этом есть смысл. Ну, скажите, а его записывали вот это сообщение, когда король был жив, а его записывали как бы с придыханием, да, с комом в горле, да, там, с горечью, да? То есть такой, знаете, такой дребезжащий, натреснутый от горя голос. Там скончался король. Пока король завтракал.
3: А да, вот как он завтракал такой, сидит там, яичко в смятку ест такой, и дворецкому своему. Генри, какие новости? Ваше Величество, вы умерли. Странно.
2: После чего, как было сказано, вещание внезапно прервалось почти на 15 минут. А что там такое было за эти 15 минут? То есть это вот эти 15 минут на BBC кого-то BBC-шили,
3: да? Это не BBC, Радио Каролайн.
2: А, это не на BBC?
3: Нет.
2: А я и думал,
3: это региональное радио на юге Британии вещает, как бы там.
2: А, Каролайн, а, то есть это вообще провинциальное, это маленькое радио. А,
3: там радио Эрмитаж.
2: Так, смотрите, ну даже если на этом провинциальном радио у них записано это на всякий случай, то можешь себе представить, что на больших федеральных радиостанциях там. Так нет, вот мне интересно, что было за эти 15 минут, когда выключили? Там что делали?
3: Поминали там. И, кстати, эти 15 минут...
2: Нет, выключили резко. Там как было? То есть, что там случилось? Позвонил король?
3: Ну, возможно, позвонили. Но на самом деле, как бы, 15 минут, как бы, это входит в протокол «Король умер». То есть, чтобы люди, слушатели, помолчали, отдумали.
2: А, это часть...
3: Это вход, часть протокола, да. То есть, тишина, знаете, скорбная. 15 минут молчания.
2: Это не то, что кого-то на, там натягивали, да?
3: Нет, одно не исключает другое, понимаете?
2: То есть, король умер, а кого-то... Ну, знаете, это вот поразительно. То есть, ну, если у них есть протокол на случай смерти короля, а у них есть протокол, я не знаю, на случай апокалипсиса, там, я не знаю, или на случай нашествия упырей, типа, там, уважаемые радиослушатели, мы прерываем наши программы, потому что на нас движутся упыри-кровососы. Они уже сосут. Да, есть такое вот протокол?
3: И включают не гимн, а продиджи. Smack my bitch up. Что-то движуха была при зомби апокалипсисе.
2: Есть такое. И тут, конечно, еще более закономерный вопрос. А у нас на случай нашей смерти такой протокол уже записан?
3: Нашей, в смысле, нашей с вами?
2: Нашей с вами, конечно. Ну, там, понятно, не больше. Ну, там, не знаю, ну, может, хотя бы там, не знаю. Там, не знаю, какая-нибудь песня, помните, у запрещенных барабанщиков была? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, убили негра, ай-яй-яй-яй.
3: Хрусталёва.
2: И Кремова, да?
3: И чуть-чуть. И как бы их красивым голосом Тим Вокс записал, как бы там...
2: Он есть?
3: Дорогие рекордсмены, пребывайте на позитиве, но знайте,
2: что... На вайб сегодня такой. Интересно, поразительно, но... Что значительно более интересно, это радио вообще. Нет, не с точки зрения той фигни, когда Шнеги кто-то там гоняет все время туда-сюда, все это вот здесь уже все. Интересно, вот ту фигню странную, которую вы на этом радио, возможно, слушаете. Или слушали, или, может, слышали даже сейчас, потому что, ну, вы слушаете, наверное, не одну радиостанцию, а много. Вот расскажите нам, о чем мы их попросим рассказать?
3: Ну, о каких-то странных, каких-то нелепых происшествиях на радио. Что-то так не то сказали, не то включили, поставили. В общем, что тебе как бы так, ну, так, как тебе показалось, ого, нифига себе.
2: Да просто странные вещи.
3: Странные случаи,
2: да. Просто нет, не случай даже, а просто что-то странное на радио, что-то, может, им кажется на радио. Это, нет, может, на радио этим, кто ставит, кажется это нормальным, а тебе кажется, что это за
3: на любых радиостанциях.
2: Абсолютно, да. Все понял, обсудим в народных новостях.

0: Крем-хруст шоу.
1: Мат может повышать силу и продуктивность. К такому выводу пришли ученые после серии экспериментов. В одном из них люди, которые матерились во время нагрузки, дольше удерживали тяжелый вес и показывали лучший результат. Исследователи объясняют это тем, что ругательство помогает мозгу переключиться с боли и стресса на эмоции, быстрее войти в состояние потока и убрать внутренние зажимы. Эффект, как утверждается, работает не только в спортзале, но и перед выступлениями, экзаменами и другими стрессовыми ситуациями.
2: То есть перед экзаменами нужно материться.
3: Ну, если по делу, не просто так, да?
2: Конечно, чтобы не волноваться исключительно. Слушайте, а лучше, наверное, сразу перед профессором или учителем, да, чтобы, для лучшего эффекта, для более такого устойчивого.
3: Ну, не знаю, нужно разбираться, пускай ученые нам поподробнее.
2: Они сказали, да, перед экзаменом, перед выступлением. В этом секрет успеха Надежды Кадышевой. Она перед песней «Широка река» или там... Матушка природа, как по матушке, да?
3: Ну, так, да, так, по-русски так, да? Исконно-посконно так. Как зарядят за кулисами и выскакивает такая из них хороводы эти все. Вот, даже хороводы матершинников.
2: А там, наверное, мы же не слышим, что они там.
3: Да, микрофонов нет.
2: Да. А Шнуров так даже не только перед выступлением, он прям во время песни, ну, чтобы повысить продуктивность.
3: Ну, а как к нему относиться, что он мегапродуктивный артист, то есть, в смысле, монетизации своей, да, к твоему творчеству.
2: Да, конечно. А вот интересно, а вот глава, не знаю, было такое движение, не знаю, есть оно сейчас, глава общественного движения «Россия против сквернословия», он тоже перед выступлением?
3: Нет, слушай, ну, судя по тому, что я о ней ничего не слышал, как бы, значит, нет,
2: вот,
3: непродуктивно,
2: не пошел,
3: да, не зашел. А вот другие политические проекты зашли, вот партии наши все прекрасные в Госдуме,
2: молодцы,
3: да?
2: Конечно,
3: да, они, видимо, там эгэгэй.
2: И вот поэтому радио сегодня, поэтому оно так непопулярно. Потому что захочешь повысить продуктивность, а тебя за это раз и...
3: Ну,
2: это,
3: помнишь, как... Да. Да, были случаи, да. Были, да.
2: А ведь мы продуктивность просто, да?
3: Да, случайно не выключили микрофон, ну с кем не бывает.
2: Но продуктивность?
3: Продуктивность.
4: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
5: «Колбасный цех». Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
6: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
5: Рекорд реклама.
7: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают Краснодар. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 23 мая в 13:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
8: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
5: Телефон рекламный.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Цены на квартиры в Мурино добрались до уровня Чикаго. При курсе доллара около 71 рубля обычная двушка на 67 квадратов в питерском пригороде стоит примерно столько же, сколько квартира в одном из районов Чикаго. Однако в США на сумму примерно в 11,5 миллионов рублей покупатель получит жилье с видом на озеро, парковкой, тренажерным залом и техникой в комплекте. А в Мурино стандартную квартиру в типовом ЖК.
2: В Чикаго квартира с видом на озеро? И что? В Мурино-то квартира с видом на Мурино?
3: Конечно.
2: Понимаете?
3: Чикаго это дыра дырой.
2: Дыра, конечно, а в Мурино это квартира с видом на трэш, на жесть. Слушай, я тут недавно просто, просто попадаются новости. Я не знаю, зачем, откуда, реально, вот прям запомнил даже заголовок. Типа, державший в страхе там всех жителей Мурино секс-маньяк сделал признание. Вот, в Мурино окна с видом на маньяка. И что-то было сказано с тренажерным залом, типа, в квартире на Чикаго. Да на кой черт в Мурино тренажерный зал? Там, если ты в Мурино не натренированный, ты даже на улицу не выйдешь. У тебя маньяк и пятого, десятого. Какие там тренировки? Слушайте, вообще в Мурино я иногда такие кадры вижу, там тренировки прямо на улице. Каждый день, и все бесплатно. Понимаете? Чикаго тоже мне. Да? Знаете, я скажу, мне каждый день реально, я не знаю, вот скажите мне, вы реже, наверное, в ленте, да? Мне каждый день попадаются новости про Мурино.
3: Хотя культурные? Я там светские?
2: Разные, я сейчас даже вам найду, не поленюсь. При этом, понимаете, я в Мурино не очень живу. Про мой район, там, скажем, Московский, не попадается, а про Мурино постоянно. Вот давайте прямо сейчас откроем. Смотрите, значит, прям беру, значит, новости. Новости про Мурино. Вот, пожалуйста, значит, тут много всего. Первое, значит, вот читаю буквально. Вот смотрите, новость первая. В районе действительно завелся, как вы думаете, кто?
3: Ну, может, маньяк, да?
2: Да, поэтому что там, таракан, что ли?
3: Дайте вас сомневались.
2: Да, в районе действительно завелся сексуальный маньяк, и всем женщинам в округе нужно быть начеку. Жители небольшого городка под Питером, это Мурино, если что,
3: Мурино, да,
2: осознали, увидев эти кадры. Поначалу мало кто этому верил в рассказы, тем, кому не посчастливилось встретиться с глазу на глаз с этим грозным и грузным человеком. Маньяк, он и грузный.
3: Иван, не только грозный, но и грузный.
2: Он еще и грузный маньяк, да. А теперь вот женщины боятся ходить в одиночку. На записи камер наблюдения мужчина, как вы думаете, в чем?
3: Ну, в одежде. Что странно, да, без секс-маньяка, да?
2: А в какой? Тут указана почему-то одна деталь этой одежды.
3: Ну, с разрезом.
2: Нет, тут оно про разрез ноль слов. Нет, тут какая одежда? Какой? Ну, послушайте, тут не надо
3: сильно... Ну, плащ какой-то.
2: Ну, вот не напрягайте воображение так. Просто представьте, маньяк он обычно в чем? В каком?
3: Ну, в таком маньячелском.
2: Правильно, в черном! После короткого диалога в подъезде набрасывается на сосед... Послушайте, какое Чикаго? Да Чикаго со своим озером нервно курит. Даже Чикаго 30-х годов, да?
3: А я вот тоже открыл новости про Мурино. Посетитель бара в Мурино открыл огонь по собутыльнику, не найдя компромисс.
2: Это да. Ну а что делать, если компромисса нет? По-мурински? Так вот, я вам, смотрите, дальше читаю. Просто подряд новости. Значит, заголовки. Значит, склад грязи. В Мурино дети увязли в канаве. Вытаскивать их пришлось МЧС. Дальше. Клубы черного дыма поднялись над Мурино из-за пожара в автобусе. Дальше. Агрессивный мужчина сломал плечо подростку на снежной горке в Мурино. Видео. Дальше.
3: О, видео.
2: Да, за рулем Лексуса, искалечившего лужайки в Мурино, оказался ребенок. Так вот, поэтому и квартиры стоят, понятно, за 11-то всего миллионов такое. Да, понимаете, это вообще ни о чем.
3: Ну, хотя бы
2: за движуху за такую.
3: В защиту этого ребенка я могу сказать, что Lexus был с московскими номерами. Это он из Москвы приехал. Ребенок приехал из Москвы.
2: Но в Мурино же.
3: Да, вот электрик из Чечни задержан после массовой драки в Мурино.
2: Что делал электрик? Понимаете, даже электрики из Чечни сразу едут в Мурино. Потому что знают, где...
3: Знают, где массовые драки.
2: Да, и знают, где хорошо, понимаете? Поэтому 11,5 миллионов... А что они нам с Чикаго сравнивают? А знаете, нет, я нашел еще круче. Смотрите. Новость такая. Мурино в ожидании... Как вы думаете, чего?
3: Я не знаю, ну гостей из как бы девятки.
2: Электрика.
3: Электрика, да.
2: Нет, круче. Мурина в ожидании аномального зноя. Причем, обратите внимание, не Санкт-Петербург в ожидании аномального зноя, там не север города, именно Мурино. Потому что Мурино — это отдельный такой социальный климатический резервуар, да? Это, то есть, когда у всех там плюс 10, там плюс 5, в Мурино зной. Мурино — это как Сомали, и поэтому в Мурино ты платишь не только за квартиру, ты платишь за климат.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В России резко вырос спрос на друзей по подписке. Людей, которым платят просто за общение и совместный досуг. Одни заказывают собеседника для прогулок и переписок с мемами, другие — человека, который создаст видимость активной социальной жизни. Цены стартуют примерно от 150 рублей за 10 минут общения. А сопровождение на шопинг, свадьбы и бизнес-встречи может обойтись уже в 10 тысяч рублей. На фоне растущего одиночества самые востребованные друзья на час зарабатывают до 250 тысяч рублей в месяц.
2: То есть, подождите, то есть теперь у нас есть и друг на час. Вот был муж на час, да, теперь друг на час. Слушайте, а как их не перепутать? Вот у мужа на час там в руках, не знаю, там отвертка, ну, что, пассатижи, да? А у друга на час что?
3: Ну, просто дружеская ладонь, как бы.
2: Протянутая, да?
3: Честная,
2: протянутая дружеская рука за 200 тысячами рублями в месяц. Да, а послушайте, а вот если для меня друг на час дороговат, да? А у них есть, может быть, ну, не знаю, ну, для таких, как я, например, или для кого это дороговато, скажем, да? У них есть услуга «друг на минуту». Скажем, там, друг-минутка, там, за
3: экспресс-дружба, экспресс-услуги друга.
2: Да.
3: И вот там, кажется, от 10 минут стартует, 150. Ну, меньше, чем за 10 минут, ты
2: не как-то... Не надружишься, то знаешь, да, то... А если вообще денег нет, там, вот есть друг-секунда, как суперклей, знаете, такой, раз-раз, там, типа, такой...
3: Ну, это не друг, это товарищ, скорее, приятель.
2: Вот именно. Так у них есть предложение для малоимущих какое-нибудь? То есть, например, скажем, не друг на час, а полудруг. Там, не кент, там, а полукент. Не покер на час, а полу на час.
3: То есть такая социальная недорого. Программа.
2: Да, социальная исключительно.
3: А возможно, знаете, друг за еду. Просто пришел, похавал у тебя.
2: Ну, это совсем, да, плохо. Ну, а, смотрите, ну, а вот действительно, ведь можно же действительно быть хорошая штука, друг, по подписке, но вот просто кореша по подписке, нет?

0: нет повести печальнее на свете. Там, да, вот что в такую, да, нет там, ах, нет печальнее записки, чем повесть о любви. Только писки, да? Ну, по подписке.
1: Списки почему?
0: Ну, не важно, да. Так вот, дружба по подписке, да? Это потрясающе. Хочу любовь по подписке. Но там, значит, что было сказано? Они заказывают собеседника для прогулок, да? Переписок, там что-то мемов, да? Человек, который создаст видимость активной социальной жизни. А, ну, для прогулок, только я не понял. А в прогулку, вот, скажем, ты купил прогулку с другом, да?
1: Да.
0: Значит, а в прогулку входит, скажем, посидеть на скамейке или это отдельный тариф?
1: Нет, я думаю, что за это даже скидку можно дать, потому что ты же не ходишь, да, там, не напрягаешься, сидишь на скамейке, там, ножками болтаешь,
0: окей,
1: мороженку сосешь.
0: Согласен. А если во время прогулки я попрошу друга по подписке взглянуть на звезды? Это еще косарь? Или как бы...
1: Слушайте, вы какое-то странное себе представление о дружбе. На звезды? Это какая-то такая не наша дружба, когда вы с человеком твоего пола на звезды смотрите.
0: Это что за срамота? На люк, посмотри, вон люк.
1: Да? Ну, вас как бомжи с голубями дерутся. Это вот нормально по-дружески посмотреть.
0: Окей, и что еще для того, чтобы создать видимость активной социальной жизни? То есть, а это вот как бы видимость социальной жизни, чтобы он все время тебе ставил, типа, там, лайки, да, и эмодзи.
1: Да.
0: А вот тут вопрос, то есть, если у чувака, скажем, под фоткой или постом, там, 1000 таблеток и клонов. Это друг по подписке или враг?
1: Это враг за бесплатно.
0: А, окей, буду знать.
1: Энтузиаст просто такой.
0: Слушайте, ну, друзья по подписке, это замечательно. Это знаете о чем? Это о том, что все-таки бизнес у нас работает. Вот какие-то бизнесы закрываются, там, знаете, там, ресторанный бизнес сейчас трещит по швам. Это новый тип бизнеса, он выходит на новый уровень. Ведь, смотрите, то есть психологи, да, все, это материал отработанный. Этот хлам уже на помойку, потому что все поняли, что это там, ну, глобально это развод, по большому счету.
1: Друг дешевле.
0: Конечно, а ведь психологов использовали как друзей. И разочаровались. А почему? Потому что психологам за дружбу приходилось, во-первых, нехило платить, но при этом дружба-то была только в кабинете. С психологом-то ты погулять не мог.
1: На правильно? Звезды не посмотришь.
0: Не посмотришь. И тут у меня вопрос. А бабушки по подписке есть? Вот есть бабушка на час, чтобы за час она быстро тебе с тележкой прискакала, что-нибудь быстро связала за час там и, так сказать...
1: И остановитесь.
0: Нет, звезды
1: смотрят. Тут... А знаете, ну все равно... Мне в детстве очень не хватало отца на час, когда вот школу моего
0: да, называют. Да, мы все без отцовщины, вот, да, что поколение такое.
1: Да, нет, ну что, нет, отец-то был как бы такой, ну я...
0: Мало было отцов.
1: В школу, чтобы он пошел на час, чужой отец.
0: Отец на час?
1: Да, чтобы я...
0: Батя на час?
1: Да, чтобы в школу пришел, сказал, да, я там с ним разговариваю.
0: Какую школу?
1: Ну, когда вызывают
0: нет, а сейчас вам батя на час нужен?
1: Сейчас, да, сюда, да.
0: Чтобы вот, что? Да,
1: чтобы что там, ну там ремня.
0: Но это вам в клубы, есть такие клубы, это вам батя не нужен.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Просыпайтесь, вы в матрице.
1: Радио Рекорд представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. «Колбасный цех. Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
0: Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
9: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указаны

0: Ну, как вы знаете, понимаете, когда там ровно в час, там, московское время, 18:00. А у них же, говорит, в любой родной момент, московское время, 3 часа 45 минут.
1: А может, это важно? Сейчас знать, сколько времени. И Москва передает. Вот знаете же такое, что в 3 часа 44 минуты вам нужно знать.
0: Ну, в общем, да.
1: Слушайте, импульс, сейчас я понимаю, кто это пишет?
0: Это я уже потерял. Мастер.
1: Что-то не, такого не могу найти. Ну, давайте потом, может, ему позвоним.
0: Так.
1: Да, давайте, читайте.
0: Алексей пишет, Костюнин. Привет, КХ. Я как-то раз включил «Маяк» и так его заслушался, что для меня было шоком музыку там услышать. То есть он слушал голос ведущего, возможно, самого Стилавина, там, не побоимся этого слова, да?
1: Ну, музыка,
0: а потом музыка, хоба!
1: Ну, на «Маяке» музыка — это шок. Представляете, то есть это прям люди иногда, люди сознание теряют. Иногда, представляете, как музыка, ты включаешь не для этого «Маяк».
0: Ну, «Маяк», конечно, для дела включаешь, да, «Маяк», по этого, делу.
1: По делу, конечно, музыка. А зачем они там ставят музыку, кстати? Знаете?
0: Ну, я не знаю. Вот я совершенно не представляю, зачем там какая-то музыка. Ну, вообще, в гости музыкант пришел.
1: Не, а может, просто где-то, знаете, тоже вот Москва включилась. Хотя передала музыку. Не знаю, ну, давайте я почитаю. Так. Чего сказать? Привет, КХ. Самое интересное, что случилось на радио, это куда пропала завсегдатая девушка-диктор новостей. Скучаю по ее голосу, места себе не нахожу. Это не находит Думан Разбаев, если что.
0: Место... Что случилось?
1: Что случилось с девушкой-диктор новостей? Он скучает.
0: Ну, она... Думан, ну не теряй надежды, может, она к тебе едет.
1: Это во-первых. Во-вторых, знаете, ну, в принципе, ну... Да, мы такой народ, мы скучаем по тому, чего нет. Да, это правильно. Но это не значит, что ее совсем нет. У нас же, например, есть целый сборник ее старых новостей, да, в записи. Мы можем
0: архив,
1: продав...
0: это все есть.
1: Да, мы не задорого, да? Сколько вот девушку, за сколько можем продать эту? Не задорого.
0: Нет, я не торгую девушку.
1: Нет, я недорого там, если что. Берит, если так, что, обращайся. И вот проверим, действительно ты скучаешь по голосу за косарь. Ну, хотя бы. Так, давайте я почитаю. А нет, читайте.
0: А вот про странные случаи на радио. Помню, на радио двое ведущих ржали над мужиком, у которого отчество Олегович. А потом они выхватили прямо в эфире. Какие-то двое ведущих.
1: Ну, какие-то, так.
0: Ржали над мужиком, у которого отчество Олегович.
1: Так.
0: А потом они выхватили в прямом эфире.
1: Что выхватили?
0: Ну, как, может, что Олегович ворвался в студию там.
1: А-а-а.
0: И эти двое ведущих.
1: Это на каком радио, как вам кажется?
0: Слушай, ну, это какой-то...
1: Ну, какой-то... Это явно не «Маяк», потому что там серьезная охрана.
0: Серьезная, да, конечно.
1: Это какое-то вот какое-то радио, где охрана так себе, да? Где Олегович может ворваться, да? Это какое?
0: Ну, какое-то, ну, какое-то, ну, что там, радио «Охотник и рыболов».
1: Пишите, какое радио. Вот пишет, например, а вот человек пишет не конкретно про радио, а вообще про ситуацию.
0: В целом.
1: В целом, да, вот человек с веселой ультранасилия, так он себя называет, пишет. Радио можно спокойно слушать голо. А вот телевидение смотреть без трусов как-то неудобно. Ну, а вы знаете, да, ведь действительно есть проблема.
0: Он не прав, да, все как.
1: Нет, абсолютно так, действительно, но что с этим делать? То есть, ну, понятно, что неудобно, потому что у тебя есть ощущение, что на тебя кто-то смотрит.
0: Да, вот Соловьёв.
1: Да, например. То есть, как ты перед ним там, да?
0: Ну-ка, оденься, мразь!
1: Да, нет, такое ощущение, что ты сейчас можешь сказать.
0: Да.
1: Вот нас слушай, пожалуйста, да, мы же тебя не видим. Да, мы боимся, что, особенно когда так смотрит, знаешь, в камеру. Знаешь, вот иногда вот так, и пальцем туда. А? Представься! А ты без трусов. Это, конечно, нехорошо, поэтому какой совет?
0: Нет, конечно, продолжайте, как бы, так вот слушать радио голым, а телевизор, накиньте на себя что-нибудь. Передничек какой-то там, халатик там, ну там.
1: Даже программу «В мире животных»?
0: Ну да, или же на краях уж совсем не терпешь тебе быть голым. Ну просто вот сидишь голый в кресле, подушку приложи, вот прикройся подушкой там какой-то там.
1: Но все равно минусы, да, у телевидения большие.
0: Да,
1: так, ну вот. Сейчас, секунду. Так, про Мурина. Забыли про Мурина уже все.
0: Я
1: помните, да?
0: Да,
1: ну-ка, расскажите, что помните.
0: Ну, что в Мурино там всякие дела интересные происходят.
1: Так, слушайте, очень много голосовых. Давайте послушаем сейчас. Не, ладно, голосовые потом, сейчас не до этого. Вот пишет, например... Читайте вы, да.
0: Вот тоже про странности на радиостанциях. На DFM он по утрам какой-то мумба-юмба работает. Вот это странно. Кто там происходит? Кто там что?
1: А, давайте посмотрим. Я
0: рекорд-то по утрам не слушаю.
1: Сейчас, Мумба, я так и вожу. Мумба-юмба на DFM. утром. Так.

0: Ну, знаете, все, что я вижу... Так, DFM, разбудильники.
1: Разбудильники?
0: И смотрите, а дальше действительно очень странно. Катя Бодрова и диджей Саймон стартуют новое утреннее шоу. А в чем такое странное сочетание имен? Катя Бодрова и такое русское имя Саймон.
1: Это нормальное имя, может он белорус.
0: Да я не подумал.
1: Иностранный специалист.
0: Да, я, кстати, увидел его, ну, тут фото, действительно белорус, посмотрите.
1: А, да, конечно, все нормально, все. Удовлетворили свое любопытство?
0: Теперь да. А что про... Что там?
1: Что странное?
0: А почему у нас не так?
1: У нас...
0: По утрам. У нас по утрам...
1: Ну, а вы видели, точно вы видели наших утренних коллег?
0: Да нет. Ну, как они? Ну, примерно как... Включаешь же утром. Надо, кстати, реально посмотреть. Потому что... А можно посмотреть утреннее шоу? Не послушать.
1: Ну, то если проснетесь, приедете сюда, вот через стекло посмотрите. Так.
0: Давайте, все, не-не-не, все. Потому что у нас там, видите, слышите, что происходит? Смотрите. Смотрите, вот. Вы не слышите, да?
1: Слышу.
0: А я слышу. Значит, сейчас придет петух. Это первый приз.
1: Курица пришла?
0: Это следующий шаг, сами знаете, что.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Представители РПЦ признали мем «Секс-7» православным. Священники объяснили, что число 67 связано с библейским псалмом о победе над злом и смертью. По их словам, подростки, повторяя популярный мем, сами того не замечая, упоминают важный христианский образ. Теперь детям предлагают объяснять истинный смысл загадочного «Секс-7».
2: Так, подождите, я запутался, так теперь можно говорить «Секс-7»?
3: По идее, да. Там вот буквально вчера же у нас была новость, что «Секс-7», как бы там еще какие-то куча каких-то слов там, да.
2: Именно, я про это. То есть, а теперь, значит, «Секс-7» говорить можно, да? Потому что вчера, там, что в школах, или, по крайней мере, в какой-то школе было сказано, что «Секс-7» запретили. То есть, вчера сказали, значит, что «Секс-7» говорить нельзя, а сегодня, значит, уже можно и даже нужно.
3: Ну вот да, РПЦ все нормально объяснило, разложило.
2: Нет, подождите секунду, а это не это понятно, но значит, вчера запретили, говорит 67 под угрозой, что там не сдадут экзамен или что-то. А сегодня, значит, нужно обязать говорить «Секс-7», хотя бы там один раз за урок, громко. Но послушайте, ну, знаете, не знаю, школьники, наверное, охренели просто. То есть вчера запрещено это плохо, сегодня это, значит, победа над злом. Они, это все как бы очень здорово, но они что хотят, чтобы у школьников совсем башня поехала? Вот как у вас сейчас. Почему вы чихаете в микрофон? Хотя бы можете его...
3: А, не чихаю, а кашляю в микрофон.
2: Выглядит, как будто чихаете именно в микрофон. Послушайте, это мне просто жалко школьников. Потому что у них там, знаете, у них крыша и так слабенькая. У них там смартфоны каждый день, там робликсы, компьютерные игры, сейчас экзамены еще там на носу. А тут, значит, вчера «Секс-7» нельзя, сегодня обязательно. Школьники с ума не сойдут. Не случится так, что один раз мы выйдем на улицу, а там школьники, знаете, бредят. Помните, как Герман Пушкинский, там, тройка-семерка дама, тройка-семерка туз. И там просто идет школьник, там, «Секс-7 можно, «Секс-7 нельзя». И глаза вращаются так бешено. «Секс-7 можно, нельзя». Слушайте, что делать? Надо как-то школьников этих спасать, что ли?
3: Просто взрослым нужно договориться, как бы, чтобы они вот одни вчера одно говорят, сегодня другое, как бы, чтобы все договорились, как бы, пришли к какому-то единому мнению. Потому что там, помните, еще вчера было, что им запретили «Секс-7», какие-то еще слова странные, да, я забыл. Да, да. Еще, чтобы это не значило, мемы про СССР. Да. Теперь я жду объяснения от КПРФ, как бы, что мемы эти добрые, хорошие, как бы там, да, вот.
2: Ну тогда
3: их можно,
2: да,
3: их можно.
2: Мы ждем, но школьников вам не жалко? А эти у них я
3: жалею. Они нас жалеют?
2: С другой стороны, да, школьники нас совсем не жалеют.
3: Не жалеют вообще.
2: И там еще, смотрите, тоже была такая интересная фраза, что истинный смысл «Секс-7» на самом деле другой. А,
3: да, потому что, видимо, раньше школьники вкладывали какой-то ложный смысл.
2: А вот это вот самое интересное. То есть, смотрите, сейчас нам сказали, что «Секс-7» — это хорошо. Да,
3: да, и нам полегчало всем, конечно.
2: Да, а вчера еще говорили в школах, что «Секс-7» — это плохо. То есть они вкладывали плохой смысл. То есть они говорили «Секс-7» еще вчера в плохом смысле, 67. И вот тут у меня вопрос. А 67 в плохом смысле — это что?
3: Что угодно. Ну, что?
2: 67, там, не знаю. Ну, что может быть? 67 ломиков? Что там?
3: Не знаю, ну там каких? Кого?
2: Ну, как у меня, не знаю.
3: Белоснежка и 67 гномиков? Посмотрим.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Шоу.
1: В Подмосковье борщевик будут уничтожать дронами за 250 миллионов рублей. На борьбу с сорняком возле дорог выделили почти 95 миллионов. Еще до 63 миллионов получит Можайск, до 50 Клин и около 31 миллиона Сергиев Посад. Борщевик собираются косить, выкапывать и опрыскивать гербицидами с помощью беспилотников. Дроны также будут использовать для видеоотчетов о ходе борьбы с растением.
2: А что, правильно? Вот для этого и нужны беспилотники, и для этого нужны 250 миллионов рублей. Правильно? Нам же для этого нужны дроны, чтобы все на борьбу с борщевиком.
3: Ну, мне, знаете, немножко обидно за Сергиев Посад. Смотрите, Можайску 50 миллионов, Клин 31 миллион. А нет, Можайск 63 миллиона, Клин 50, а Сергиеву Посаду только каких-то 30 жалких. Чем вам так не угодил Сергиев Посад?
2: Может, борщевика там не так много, да. Понимаете? А борщевик все в голову. Тут, понимаете, все сейчас измеряется борщевиком. Количество дронов и количество денег, да? И, конечно, его надо уничтожать и дронами, но еще лучше, да, борщевик уничтожать сразу ядерными боеголовками, чтобы наверняка, чтобы и борщевик, и деревню борщевика, тоже наглухо. Ну, а почему нет? Потому что борщевик это сейчас действительно, это на повестке дня у нас очень серьезный вопрос. Ну, и тут, конечно, правда, будет 250 миллионами не обойтись, тут уже будет уже там миллиарды, миллиардов 500 минимум, но зато победим борщевик. А еще, смотрите, ведь дронами, да, собираются уничтожать, а дронами, на самом деле, еще можно грибы собирать. Вот если как бы их точно срезать.
3: А вот тут это странно. Смотрите, как бы, чем будут заниматься беспилотники в борьбе с борщевиком? Они будут их опрыскивать гербицидами, понимаю, да, это возможно. А также, внимание, косить и выкапывать. А они уже это могут, беспилотники?
2: Давайте все это...
3: Гербицидами я просто понимаю, раньше самолетов, это, с кукурузников
2: это,
3: заливали.
2: Это как раз будут делать пилотники, то есть люди внизу, наверное. Но тут главное 250 миллионов. Ну, всем туда-сюда...
3: Цифра хорошая. Такая,
2: хорошая, да. Такая, главное да. Уничтожить борщевик, потому что на борщевик никаких денег не жалко. Вы знаете, вот с борщевиком это, конечно, интересная история, потому что вот мы слышим про этот борщевик вот буквально там несколько лет, это прям такая тема страшная. Вы знаете, я еще 7 лет назад, я даже этого слова-то особо не знал. Ну, то есть слышал, конечно, его где-то. Но сегодня о нем там, да, даже чиновники в первую очередь говорят как о главной угрозе. То есть борщевик это, знаете, это как Чингисхан, который собирается нас поработить. Знаете, борщевик это как большевик для царя в 17-м году. Помните, говорили там большевицкая угроза, а сейчас борщевицкая угроза у нас прям настоящая.
3: Ну, а таки да, вот он.
2: Нет, да, это плохо.
3: Заполонил все поля.
2: Борщевик
3: ваши.
2: Это плохо, он там жжет кожу, никаких вопросов нет. Но послушайте, но этого недостаточно, чтобы считать его глобальной угрозой и бросить на борьбу с ним все средства и деньги. Короче, их и так мало, и они нужны на другие нужды. И тут у меня вопрос. Слушайте, может быть, нам что-то не договаривают? Может, борщевик нам угрожает чем-то еще? Может быть, какой-то борщевирус, да?
3: С него станется, как
2: борщевика. Да, просто. А не может, что борщевик, он венерически заражен. У борщевика есть борщеписка?
3: Даже если он как бы заражен венерически, это не опасно для людей. Никому, почему? Может, только вам, никому в голову не придется с ним этот вот.
2: Нет, ты идешь по кустам, и вдруг борщевик нет. Этот. Нет?
3: Не наговаривайте на него.
2: Может,
3: сами залезли в борщевик.
2: Да, ведь? Да, ну хорошо, я признаюсь.
3: Не боитесь.
2: Нет, ну чем опасен? Ну, может, если он так опасен, его не только дронами. Его может это. Может, чтобы втащить по этому, где у него
3: он
2: это?
3: Он только и ждет, чтобы его втащить, чтобы вас обжечь.
2: Так что нет выхода?
3: Нет выхода.
2: Только вообще. Дроны?
3: Да.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

эфиром, если вы это еще не сделали. И самые удобные способы для этого это, во-первых, телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд, ну или группа Рекорда ВКонтакте vk.com/record.

0: Что выберете, три бутылки рекордной минеральной воды себе или шесть другому?
1: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд-реклама. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.

0: плюс. Город Ульяновск.
1: АЗС «Олди» вновь идет вперед. Новая «Олди» на Преображенке вас ждет. В честь открытия новой АЗС «Олди» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра. На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олди». Южное шоссе напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на oldi.azs.ru.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Арти Гасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Колбасный цех на рекорде.
1: Да, такой саунд мы с вами любим. Веселый, бодрый, позитивный. И я знаю, где и когда его будет очень много. В

кадровых и крутых. И хедлайнером в этой тридцатке будет секретный зарубежный гость-агент. Имя его мы назвать пока не можем, но поверьте, это будет очень крутой артист, которого очень давно не было в Санкт-Петербурге и который был звездой рейв-движения нулевых. Я бы даже сказал, одной из главных звезд. Билеты, напомню, все еще ждут вас, если вы их еще не приобрели, на сайте radiorecord.ru. Мероприятие 18+. Всех ждем на колбасном цехе «Матрикс».

0: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
1: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах. Центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
7: Колбасный цех. На рекорде.

сейчас послушаем ремикс на Кайли Минок. Can't get you out of my head. Кстати, никогда не задумывался, что такое длинное название. Переводится как «Не могу выбросить тебя из головы». Кстати, все эти треки я выкладываю в своем телеграм-канале DJ Baldin. Найти его очень легко. Специальным zip-архивом. Здесь очень много эксклюзивов, много тех треков, которые вы не сможете зашазамить. Поэтому, если вам нравится эта музыка, каждую неделю после каждого эфира вы можете найти ее у меня в телеге DJ Baldin. Подписывайтесь прямо сейчас. Все это радиошоу «Колбасный сек». Впереди очень много классной музыки. Двигаемся дальше.

0: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет. Рекорд
1: реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правила ее проведения, количество призов, срок акции и получения на сайте «Розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 мая по 31 декабря 2026 года.
3: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Муз-ТВ приглашает.
5: 6 июня.
4: Москва.
5: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ 2026.
5: Движение.
4: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
6: Категория 16+.
7: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.

Ди в Максе. Это, если что, так заведение называется, а не мессенджер. А на следующей неделе я буду в Мурманске. И на следующей неделе, 30 мая, я буду на колбасном цехе «Матрикс» в Санкт-Петербурге. Где-нибудь. Да увидимся. Огромное спасибо, что были этот час вместе со мной. Услышимся через неделю. Пока!

Ну все, ребята, можно, в принципе, начинать обратный отсчет, потому что до той самой пятницы, которую мы с вами еженедельно ожидаем, остается совсем немного времени. Я вас с этим поздравляю. Это Рекорд Пати. Мы начинаем прямо сейчас. Меня зовут Саша Ашмарин. Всем присутствующим здесь, на главной танцевальной радиостанции страны, говорю огромный и пламенный привет. И давайте танцевать. Рекорд Пати.

0: Что выберете, 3 бутылки рекордной минеральной воды себе или 6 другому?
1: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: АЗС «Олди» вновь идет вперед! Новая «Олди» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олди» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра! На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олди». Южное шоссе, напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на oldi.azs.ru.
5: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. 2 теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
7: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем «Дэнс-радио».
9: Телефон рекламы.

Рекорд-класс, ребята, продолжается. Первые полчаса мы с вами уже распечатали. Это значит, что 30 минут в нашем распоряжении еще остается. Что дальше нас ожидает? 30 минут, как я уже и сказал, полчаса классного кочевого саунда. Если вам не хватает, то, пожалуйста, заходите на наш сайт radiorecord.ru или мобильное приложение Radio Record, и там более 100 онлайн-радиопотоков, включая Radio Record Party 24/7. Ну и, конечно, напомню вам о нашем телеграм-канале Record Playlist, куда мы складируем все практически наши подкасты, которые выходят здесь, в эфире главной танцевальной радиостанции страны, которую вы можете прослушивать и брать с собой, где бы вы ни находились. Приятная, прекрасная возможность, поэтому пользуйтесь, пожалуйста, всем, что мы здесь озвучиваем. Поверьте, это вам на протяжении

Это Рекорд Файс, ребята. Пришло время закругляться. Напомню о том, что совсем скоро мы с вами еще увидимся воочию. Да, это случится в конце мая, потому что именно тогда Рекорд устроит двухдневный рейв, легендарный колбасный секс на шоу «Матрикс». Там будет и новая площадка, три танцпола, более 20 артистов. Зарубежный секрет. Агенты, конечно, Рекорд Чикс. Это колбасный секс «Матрикс», 29 и 30 мая, Санкт-Петербург, Temple of Dir. Все подробности в АБИ прямо сейчас на сайте radiorecord.ru. Для лиц старше 18 лет там и есть и билеты. Если еще не прикупили, сделайте это обязательно. Если ищете, что подарить своим друзьям, к примеру, на день рождения, поверьте, это будет просто, ну, шикарнейшим подарком. Особенно, если вы из другого региона, обязательно приезжайте в Санкт-Петербург, посмотрите на красивейшие закаты, погуляйте по городу и, конечно, потусите.

Доброй ночи, уважаемые дамы и господа, я Леди Икс, в эфире первого танцевального радио России Рекорд. После долгой паузы с моими лайвами вернулась в Рекорд Клаб. Сегодня начнем немного жестче привычного. Ваше присутствие и активность в видео-лайвстриме в группе Радио Рекорд ВКонтакте приветствуются. Ну что ж, погнали, дамы.

26-летия. Главная крыша Санкт-Петербурга «Рок-Вэй» с видом на Финский залив. Более 2000 квадратных метров, два танцпола, интерактивная зона. Я вас играю. Раска. Степа Марсель, который группа «Марсель» со своим «Special Case Show». Павел Чинарев, который актер, режиссер «Бонжо» из «Самары», один из лучших драм-н-бейс артистов России. Лексани, Диджи Дитач, Паша Нац, Трамп, Ориджинал Ди, Джаспо Волюм, Брейкс Грид, Смоуки Ди, Софт Скилла и я, Леди Векс. Ну и еще другие будут играть для вас в честь 26-летия бренда «Invited Trust». «Invited Trust» — это более 500 событий, сотни тысяч людей на танцпол. За это время «Invited Trust» превратили историю в такую, то, что о нас знают.

0: Воу!
1: Ну что ж, друзья, для вас звучит новинка трека, который выйдет на этой неделе. На лейбле Embedded Trust Music трек под названием «Харя» от испанца Джиро. Клевая композиция.

0: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
1: Привет, это группа «Сиротки». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
2: Record Club. Lady Vox.

Ну что ж, друзья, новинка, как оказалось, играет для вас сейчас. Композиция под названием, не помню какая, но вы найдете в трек-листе. А вот помню от кого, это Control-Z и Wizard вместе с вокалом от Benji Wild. И могу вам сказать такую штуку, то что я этот трек уже играю месяцев 10. И вот ремикс, который играет для вас сейчас, он шедевральный, надо добавить, да, это Диджи Торту из Испании сделал его. И, собственно, его я тоже уже играю полгода. И недавно я решила, что я его перестану играть, потому что, наверное, он замазулил ваши уши. А сегодня я получила мейл с промо, то, что этот трек выходит на этой неделе. Поэтому опять, очередной раз, друзья, хочу вам сказать, вы лучшие. Вы все получаете первыми.

я невероятно рада читать ваши комментарии в группе Радио Рекорд ВКонтакте под видеостримом. Да, Mortal Kombat у меня сегодня. Мочу жестче, чем обычно, потому что меня не было несколько недель в эфире. Точнее, я была, но у меня были шедевральные, легендарные гости, которым надо было уступить место у пульта. Я просто-напросто соскучилась, решила немножко...

0: друзья, я Леди Викс прощаюсь с вами. Увидимся ровно через неделю в видео лайвстриме в группе Радио Рекорд ВКонтакте. Ну и, конечно же, услышимся на первом танцевальном радио России. Это был прекрасный час. Благодарю всех тех, кто был со мной тут рядом.
1: В эфире радиоканал Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главная дорога.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio. Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0TU-63008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio. Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.